Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ.

0: Не так давно интернет по карточкам и кнопочные телефоны. На 4-м Всебелорусском народном собрании масштабную информатизацию делают национальной целью. Сегодня Беларусь – мощный IT-кластер. Умные города, мгновенный онлайн-банкинг и скоростной интернет в любой точке страны – это сегодняшний стандарт жизни.
1: Технологии будущего строятся сегодня. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Союз FM. Волна топовой музыки.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня небольшая облачность, без осадков. В утренние часы местами туман. Днем в Гомеле плюс 16-18, в Могилеве, Витебске и Минске 17-19 со знаком плюс, в Гродно 19-21 градус тепла, в Бресте 20-22 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM.
1: Свежий трек.
0: Свежий трек. На Радиус FM.

Радиус FM. Мама, которая всегда ждет звонка. Коллега, которая спасет любой дедлайн. Подруга, с которой вы поете в машине на всю громкость. Год белорусской женщины. На Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Тройка лидеров Топ-чарт Радиус FM на этой неделе. На третьей позиции Хугели и I'm Moving to the Sun. Вторая строчка у Тедди Свимс и Mr. Know It All. Но место лидера забрал The Bowser и трек Magnetic. Ну а кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, решать и выбирать только тебя.
0: Пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня небольшая облачность, без осадков. В утренние часы местами туман. Днем в Гомеле плюс 16-18, в Могилеве, Витебске и Минске 17-19 со знаком плюс, в Гродно 19-21 градус тепла, в Бресте 20-22 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри названия треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня небольшая облачность, без осадков. В утренние часы местами туман. Днем в Гомеле плюс 16-18, в Могилеве, Витебске и Минске 17-19 со знаком плюс, в Гродно 19-21 градус тепла, в Бресте 20-22 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Catch

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Реклама. Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232, либо по номеру 102.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: работаете.
1: Просыпаемся, ребятки, доброго всем утра, да, потянулись. Ладно, это все зумерские мемы, Вася не улыбается. Извините, ребят, доброго утра, привет тебе, это пятница. Пятница, хорошее настроение, пробудители, посмотрел на погоду, а у нас сегодня, ну прям не бабье, а настоящее лето. Да. Плюс 20 сегодня в белорусской столице.
2: Это не может все выходные, не радовать. Чтобы ты понимал, Паша. Все выходные будет прекрасная, великолепная погода, не будет никаких дождей. Это я вам говорю, как человек, который ее начитывает.
3: А с 5 числа начнется.
1: Маринуйте мясо, ребят, маринуйте. Вот еще запах вот этого вот летнего вайба можно словить на этих выходных. 7 утра в Беларуси. Привет тебе, это Радио СФМ, это Пробудители. И с хорошим настроением, пятничным хорошим настроением, мы расскажем тебе о планах на будущее.
2: И начнем этот час с любимого всеми Астролайфа. Это твой гороскоп на сегодня. Сегодня узнаем, что звезды думают о тебе и твоей жизни.
3: От около научного к около смешному. Улыбнула мемы и шутки из интернета.
2: Потом, пока ты спал, расскажем, в чем обвиняют кота из Подмосковья.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе. Рассказывай, что там произошло сегодня в стране и мире.
4: Привет. Расскажу о войне Трампа с комарами и клещами, а также о прямой трансляции в ТикТок, где показывали бунт в тюрьме.
5: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: С официальным визитом в Беларусь накануне прибыл премьер-министр Казахстана Алжас Бектенов. Александр Лукашенко провел переговоры с высоким гостем во Дворце независимости. Страны связаны многолетней историей дружбы и партнерства, но мы продолжаем углублять кооперацию. Переход к более глубоким технологическим процессам позволит создавать продукцию для поставок не только на внутренние рынки, но и в страны Центральной и Южной Азии. В Академии управления состоялся открытый разговор первого заместителя главы администрации президента Владимира Перцова со студентами. На встрече в формате «без галстука» в фокусе внимания были профессиональное становление будущих лидеров и роль молодежи в развитии страны. Акцент сделали на современном медиа-ландшафте и влиянии соцсетей. Владимир Перцов заявил, что Беларусь не отвечает на блокировку YouTube зеркальными запретами, а делает ставку на критическое мышление граждан. Польша продлила действие временного контроля на границах с Германией и Литвой еще на 6 месяцев. Он будет действовать со 2 октября 2026 года по 30 марта 2027. Контроль проводится выборочно. По данным Министерства внутренних дел Республики, за этот период на границах с Германией и Литвой было проверено в общей сложности 4,5 миллиона человек. Около 2,5 тысяч человек получили отказ во въезде в Польшу. Трамп объявил войну инвазивным комарам и клещам в Вашингтоне. Президент США подписал исполнительный указ. Он предписывает профильным ведомствам разработать стратегию ликвидации вредителей. Согласно документу, Белый дом требует к 2028 году сократить популяцию чужеродных видов комаров на землях федеральной юрисдикции Вашингтона минимум на 90%, а численность клещей уменьшить наполовину. Несколько десятков заключенных устроили бунт в тюрьме итальянского города Пиза. По данным СМИ, бунт начался с прямой трансляции в ТикТок. Один из заключенных запустил ее с нелегально пронесенного в учреждение смартфона. Трансляция событий в тюрьме собрала около 15 тысяч зрителей. Затем ее прервали. Согласно неподтвержденной информации, в тюрьме произошли столкновения между некоторыми заключенными и тюремными надзирателями. Далее коммерческая информация. Дарите украшения с любовью из царского золота. Только по 31 октября скидки до минус 80% на золотые и серебряные украшения. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода Бай, по Беларуси сегодня небольшая облачность, без осадков. В утренние часы местами туман. Днем в Гомеле плюс 16-18, в Могилеве, Витебске и Минске 17-19 со знаком плюс, в Гродно 19-21 выше нуля, в Бресте плюс 20-22. О погоде все, а далее в эфире Пробудители.
5: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 7:09 в стране, это Радиус FM, это Пробудители, у нас Астролайф, будем делиться прогнозами, гороскопами. На сегодня начнем с наших знаков, а потом мы про твою пятничку расскажем.
2: Мне сегодня надо сбросить темп, потому что я слишком сильно разогналась. Хотя мне кажется, что скорее я, как любая девушка, сильно загналась.
3: Нет,
2: по какому поводу
3: ты разогналась и в пятницу влетаешь с двух ног. Я готов рисковать сегодня.
2: О, молодец.
3: Для пятницы как будто актуально, да.
1: Очень даже неплохо. Я сегодня способен заниматься сразу десяткой дел, но не хочется.
2: Вообще-то это твоя базовое состояние. Твое базовое состояние заниматься сразу 20 делами одновременно.
1: И не хотеть при этом ими заниматься. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, какой пятница будет тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, сегодня вы способны заниматься сразу десятком разных дел. Но есть подозрение, что желания хватит максимум на одно.
1: Вот, видишь, звезды как будто знают меня. Тельцы, ваша уверенность будет особенно заметна окружающим. Так что сегодня достаточно одного слова или взгляда, чтобы все пошло по вашему плану.
3: Близнецы, ну прям пятничные. Жажда новых впечатлений сегодня потребует выхода в свет. Не отказывайте себе. День вполне может подарить необычное приключение. Особенно, я думаю, вторая половина дня.
2: Раки, сегодня лучше пойти на компромисс. Иногда уступить.

0: действия и не реагируйте на каждую мелочь. Ага. Сегодня холодная голова принесет гораздо больше пользы.
1: Стрельцы и семейные дела выйдут на первый план, но удивительным образом только добавят вам энергии.
2: Козероги, у вас сегодня тоже про проблемы почему-то день.
0: Хороший гороскоп.
2: Да, реально. Сегодня вы сможете помочь человеку решить непростую проблему. Вспомните похожую ситуацию из прошлого. Ответ может оказаться гораздо ближе, чем кажется.
0: Водолеи и окружающие будут активно пытаться повлиять на ваше мнение. Не сопротивляйтесь.
1: Ну и давайте закончим рыбами. Если хотите, чтобы вас заметили, не сидите в ожидании славы. Иногда ей нужно немного помочь. Ну, хотя бы выйти из дома.
2: А если вы уже вышли из дома, то вас ждет хорошее настроение в нашем эфире. Улыбнула дальше мемы и шутки из интернета.
3: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 7.18 на Радиус FM. И прямо сейчас улыбнула, будем делиться с тобой хорошим настроением, которое мы нашли в интернете.
2: Лежачий полицейский после повышения стал шлагбаумом.
1: Стал хоть немного подниматься. Хорошо, у меня вот такая вот штучка. Мама, мама, мне в школе все говорят, что я очень рассеянный. Это что, правда? Мальчик, твоя мама живет в доме напротив.
2: И они уже об этом знают.
1: Да, да.
3: Как много значит грамотное планирование времени и адекватная оценка своих возможностей. Запланировал на выходные ничего не делать, и все, успел.
1: О, вот это точно про меня. Через пару минут, пока ты спал, в нашем эфире расскажем, в чем обвиняют кота из Подмосковья.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 7 утра, 23 минуты в белорусской столице. Привет тебе, это Радиус FM. И прямо сейчас мы расскажем, в чем обвиняют кота из Подмосковья.
0: Пока ты спал.
2: Ох, новость милейшая. Слава богу, никто в этой новости не пострадал. Наверное, сразу нужно об этом сказать. Поэтому она к нам в эфир и попала. В оперативно-дежурную службу Подмосковья поступил звонок о том, что в многоквартирном многоэтажном доме соседи услышали хлопок. Подозревают взрыв. Ага. Естественно, оперативная служба сразу же выехала вот на вот это место проверить, что же там произошло. Зашли в квартиру. Есть фотки в интернете, уже эта новость там обсуждается там вовсю. Значит, на кухне разворочена полностью кухня. Угу. Явно был взрыв, ну, очевидно. И где-то возле окна, там даже есть фотография, валяется, знаешь, такой обгоревший туристический газовый баллон. Ну, вот эти газовые баллончики, которым мы разжигаем угольки. Вот которыми мы сегодня и завтра будем, скорее всего, управлять. Этот баллончик лежит. Ну, естественно, сразу подумали, ну, идиоты, жильцы. Баллон возле плиты. А там, знаешь, очаг вот этот возгорания, он возле плиты. Ну, то есть вот взрыв весь произошел возле плиты. Ну, наверное, идиоты. Ну, кто же кладет газовый баллон? Ну, как же так? Но оказалось, что хозяева квартиры и жильцы квартиры день как не были там.
3: Ага. А что произошло?
2: Что произошло? И тут вот эти самые служба газа, я так понимаю, там или МЧС, кто приехал, обнаруживают под кроватью испуганного кота. Кота, который, скорее всего, ну, потому что больше некому, запрыгнул на плиту, включил плиту, плита накалила газовый баллон, который стоял рядом с плитой, тот, естественно, сдетонировал, разворотил им полки верхней кухни, потолок, стены, ну и отскочил, соответственно.
4: А ведь котик просто хотел приготовить себе ужин.
2: Знаешь, лучше бы намочил тапки, вот клянусь, лучше так.
1: А чего ты не прокомментировал вот этот вот вылетевший балкон? Ну, кусок балкона, мне он очень нравится. Просто да. Здесь картинка, как вот эта вот балконная лоджия,
2: да.
1: И стенка-перегородка просто торчит наружу. Это
2: был бы
1: смешно.
2: У меня такой кот, я, может, и не женился бы.
1: Не на ком было бы.
2: Да.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 7 утра, 31 минута в белорусской столице. Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM. И мы продолжаем.
3: Ближайшие полчаса поиграем в Зверопой. Там очень крутая игра. Получается, будет пушист кавер, который тебе надо будет отгадать и получить крутой подарок.
2: Ну и дальше шутки из интернета для поднятия твоего чудесного настроения этим пятничным утром. Улыбнула.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет, рассказывай, что произошло там на дорогах.
4: Дороги столицы почти свободны. По данным Яндекс.Карт, пробки всего 2 балла. Небольшие скопления авто на проспекте Газеты «Звезда» и улице Янки-Брыля на участке от улицы Белецкого до улицы Лева-Сапеги. Тут проезд займет 8 минут. И примерно 5 минут потеряешь на улице Якуба Колоса от улицы Белинского до улицы Дорошевича. С пробками на этом все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня небольшая облачность, без осадков, в утренние часы местами туман. Днем в Гомеле плюс 16-18, в Могилеве, Витебске и Минске плюс 17-19, в Гродно 19-21 со знаком «плюс», в Бресте 20-22 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: 9:38 в Беларуси, пробудители на Радиус FM. В это чудесное пятничное утро начинает дарить подарки. И поиграем буквально через 5 минут в Зверопой.
2: Ну а пока оставляй заявку на участие в нашем крутом пушистом кавере. Заходи на сайт radiusfm.by. Там внизу есть маленькая коротенькая такая анкетка. Заполняй ее и жди звонка от нас.
3: А подарок у нас очень необычный. Это спутник на миллион шагов к тому самому первому походу в тренажерный зал. Это фитнес, бутылка от Радиус FM. Вась, может, вам женой тоже стоит взять на заметку?
2: Мы пойдем. Вот-вот завтра, скорее всего.
1: Ну, только с женой.
2: Да.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
4: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
0: Реклама. Радиус FM.
5: Свежий трек.
0: Свежий трек на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7:42 в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM. И прямо сейчас мы сыграем в зверопой.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Правила у нас настолько простые, что вчера первый раз, представляете, за последние несколько недель да. У нас не отгадали песню, но я все равно их напомню. Будет пушистый кавер. Что значит пушистый кавер? Это значит, что кто-то промяукает, прогавкает или про там еще что-нибудь прожужжит какую-то известную песню. Задача наших участников – отгадать и получить подарочек. Все.
4: И сегодня с нами играет Василий и отец Геннадий. Доброе утро. Привет, ребят.
5: Здравствуйте.
6: Привет.
4: Привет. Да, куда путь держите? Рассказывайте.
6: В школу сына везем.
4: В школу сына? В какой класс везем сына?
6: Девятый.
4: Девятый. О-о-о. Вась, тезка, нравится тебе школа?
5: Ну, да.
4: Потому что папка рядом, да?
2: Папа сбитый сидит. Нравится,
4: нравится, нравится. Ну что, ребят, готовы слушать кавер?
5: Да.
4: Смотрите, маленькая инструкция. Приемник выключайте, пожалуйста. Поставьте телефон на громкую связь, чтобы не было никакой задержки. Задержка же нам, Вася, не нужна сейчас, правильно?
5: Нет.
2: Нет, не надо у Гены спрашивать. Гена, от Васи задержка.
4: Ну что, давайте.
2: Так, ребят, готовы?
5: Да.
2: Все, если готовы, слушаем задание внимательно.
4: Ну?
5: Она танцует под Шаде.
4: Опа!

0: Класс!
1: Мы вас поздравляем. Вы получаете фитнес-бутылку от Радиус FM.
2: Ну и мы напоминаем о том, что буквально через парочку минут в нашем эфире «Улыбнуло» будем делиться с тобой мемами и шутками из интернета.
3: Сегодня все без задержек.
4: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
4: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Время хорошего настроения, время мемов и шуток из интернета. 7.48, пробудители, у нас улыбнуло.
2: Вы знаете, ребят, лев – царь зверей, да. Правильно?
3: Угу.
2: Но это до тех пор, пока львица не проснулась.
3: Да, да, это ты про меня, Паш, спасибо.
1: Нет, это он про львицу. Так, у меня вот такая штучка будет здесь. Маленький, коротенький диалогик. Я вчера переехал жить к своей второй половинке. Мне 21, ей 47. Какие советы дадите? Ты это, домой попить не заходи, гулять больше не выпустят.
3: Мне кажется, что мой кот ориентируется в темноте, применяя эхолокацию. Иначе я не могу объяснить, зачем он в 3 часа ночи идет по коридору и орет дурным голосом.
1: Да-да-да, он ловит волны.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: сегодня... Пятница! Топовое завершение рабочей недели с пробудителями на Радиус FM. Радиус FM. Пробудители.
1: А звучит так как «Пятница!» Да, ребятки, пятница и последние теплые выходные. Это значит что? Это значит, что если твой начальник прямо сейчас нас слышит, то, пожалуйста, отпусти своего работника сегодня на пару часиков раньше. Но ему надо заехать в магазин, еще порезать мясо, замариновать его, понимаешь, как-то выбраться куда-то.
2: Постоять в очередях из тех, кого также начальники отпустили пораньше. Да.
1: И чтобы они вот стояли все в очереди такие, а тебя тоже отпустил. Вот да. Это у тебя, конечно,
2: вот
1: начальство.
2: Человек.
1: Крутое, да. Ребят, все это должно быть сегодня. Ну вот просто обязано быть. Надеюсь, что наше начальство тоже нас слушает. 8 утра, 1 минута в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM. И прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
3: Что нужно для того, чтобы начать день хорошо? Это нужно хорошее настроение. Правильно, поднимем мы тебе его в улыбнуло. Мемы и шутки из интернета.
2: Но не только мемы и шутки, еще и подарки крутые у нас есть. Далее будет обновленная скорость звука, где каждый день мы разыгрываем набор парфюмерии «Грация». Доржента. Угадаешь трек за 3 секунды, подарок твой.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, доброго тебе утра. Рассказывай, что сегодня произошло в стране и мире.
4: Привет, расскажу, когда в Минске включат отопление для жилфонда и почему сейчас опасно лететь в Италию.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: В Минске прошло заседание Совета министров союзного государства. Главный вопрос в повестке – основные направления развития сотрудничества на ближайшую перспективу. Нынешний год завершает трехлетний цикл. Документ нуждается в обновлении. И еще одна новость – высокоскоростной железнодорожной магистрали между двумя столицами быть. По итогам заседания министры подписали меморандум. Время в пути между Минском и Москвой сократится с 7 до 3 часов. Массовая вакцинация началась в Беларуси. Среди вакцинировавшихся первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан и заместитель министра здравоохранения Александр Старовойтов. В Минздраве обращают внимание граждан на то, что у непривитых пациентов риск инфаркта или инсульта в течение полугода после гриппа в 6 раз выше, чем у вакцинированных. На это указывает статистика ВОЗ. Тепло приходит в дома минчан. В столице начали включать отопление в жилом фонде, общежитиях, театрах и городских банях. Такое решение принято из-за грядущего похолодания на следующей неделе. В профильном ведомстве напоминают, что процесс этот поэтапный и займет от 3 до 5 дней. Если в ваших квартирах батареи останутся холодными, за развоздушиванием системы следует обращаться в эксплуатирующие организации. Италию и Ватикан объявили небезопасными для туристов. Такое заявление сделала МИД Великобритании. Основной причиной высшего красного кода назвали вулканическую угрозу из-за нового катастрофического извержения Этны. Его северо-восточный кратер выбросил в небо мощное облако вулканического пепла высотой более 4 километров, которое под воздействием штормового ветра начало стремительно распространяться на юг. Вчера утром без электроэнергии остались несколько районов в центральной и западной части греческого Сера, а также несколько поселений рядом с городом. Причиной повреждений стала неплохая погода или техническая неисправность, а хорек, проникший на высоковольтную подстанцию, подчеркивается в статье местного СМИ. Далее коммерческая информация. Только по 7 октября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте Zika.by по телефону 8029-324-66-66. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня небольшая облачность, без осадков, в утренние часы местами туман. Днем в Гомеле плюс 16-18, в Могилеве, Витебске и Минске 17-19, со знаком плюс в Гродно плюс 19-21, в Бресте 20-22 выше нуля. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
5: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: 8:09 на Радиус ФМ. Это Пробудители. И прямо сейчас мы продолжим создавать себе хорошее настроение мемами и шутками из интернета.
2: Рожает женщина. Партнерские роды, то есть муж рядом. Понимаете? Один ребенок родился. Второй. Третий. После четвертого муж в полуобморочном состоянии кричит акушерке: «Выключайте свет! Они на свет!»
1: Хорошо. У меня такая тоже коротенький диалог. «Здравствуйте, доктор. У меня проблема с выпадением волос. Это длится уже полгода. Уже нет половины волос. Скажите, пожалуйста, когда это все кончится?» «Ну, через полгода».
3: Работа всегда вызывает желание отдохнуть, а отдых почему-то никогда не вызывает желание поработать.
1: Вот так. Да. Парадокс. Никаких парадоксов в нашем эфире. Через пару минут обновленная скорость звука, где если ты угадаешь трек за 3 секундочки, получишь набор парфюмерии «Грация Д'Аржента».
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Привет тебе, 8.16 в стране, это Радиус FM, и через 5 минут мы поиграем в скорость звука.
2: Не перестану говорить о том, что правила у нас новые. Участнику теперь нужно отгадать топовый трек Радиус FM за 3 секундочки и сразу же получить свой подарок. Подарок у нас на этой неделе набор парфюмерии Грация Д'Аржент, собственно. И мы его дарим абсолютно каждый день. Главное отгадать.
3: Да, но чтобы стать участником скорости звука, заходи на сайт radiusfm.by. Внизу сайта заполняй коротенькую форму и жди звонка от нас.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
6: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
7: Подключайте безлимиты.

0: воображение на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
1: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.
3: Реклама.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Это «Пробудители» на Радиус FM, 8.24 в Беларуси. И прямо сейчас мы поиграем в скорость звука.
0: Скорость звука.
1: Как хочется порадовать сегодня всех подарочками, пятница. И, собственно, у нас есть для этого все шансы. Да. Главное угадать трек за 3 секундочки, и ты получишь свой подарок.
3: И сегодня отгадывать трек за 3 секунды будет Жанна. Жанночка, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
3: Жанна, сколько тысяч раз в своей жизни при знакомстве ты слышала песню про стюардессу?
4: Очень много.
2: Вот тебе еще один стюардесса по имени Жанна.
3: Очень хорошо. Пашенька, тебя туда в копилку под порядковым номером 442-350.
2: Мне 25, а не 40.
4: Давай познакомимся.
3: Очень хорошо. Итак, Жанна, готова ли ты слушать трек 3 секундочки?
4: Готова.
3: Послушать можно будет только один раз. Выключай, пожалуйста, приемник и слушай из телефона, хорошо?
4: Хорошо.
2: Итак, если готова, слушаем задание внимательно.

0: Молодец.
1: Жанна, мы тебя поздравляем. Набор парфюмерии Grazia d'Argento твой. И он из серебра, и ароматы мировых брендов. Grazia d'Argento — парфюмированный минеральный дезодорант, гипоаллергенный, без спирта, натуральный и безопасный состав без раздражения. Подходит даже подросткам. Увеличенный объем и стильный дизайн. Grazia d'Argento. Свежесть, которая не смотрит на часы.
2: Ну а через парочку минут в нашем эфире, пока ты добираешься до работы или просто по делам, расскажем, где есть затруднения в дорожном движении, а где их нет.
3: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Это Пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 8 утра, 31 минута в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию. Еще много подарков и крутой информации для тебя.
3: В ближайшие полчаса, вот, например, сыграем в «Не и им не тут». Это наша радийная битва экстрасенсов. Портативная колонка ждет лучшего.
4: А потом расскажем тебе крутые шутки и мемы из интернета в «Улыбнула».
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе. Расскажи для тех, кто сейчас в дороге, куда ехать, а куда не ехать.
5: По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска движение затруднено. Пробки в столице 6 баллов. Крупнейшие из них на МКАД от улицы Нестерова до улицы Франциска Скорины. Время проезда 14 минут. И 10 минут потеряешь на том же МКАД от улицы Мазурова до Каменной Горки. С пробками все, а сейчас о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня небольшая облачность, без осадков. В Гомеле плюс 16-18, в Могилеве, Витебске и Минске 17-19 со знаком плюс, в Гродно 19-21 выше нуля, в Бресте плюс 20-22. О погоде все, а далее в эфире Пробудители.
0: Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.
6: Наше.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8 утра, 38 минут в Беларуси. Буквально через 5 минут пробудители на Радиус FM поиграют в наш интерактив «Не и им не тут».
3: Давай к нам, не теряйся. Заходи на Telegram Радиус FM. Это очень важно для этой игры. Именно Telegram Радиус FM. Находи последний пост, связанный с «Не и им не тут». И оставляй там любой комментарий. Главное, чтобы мы могли увидеть твой номер телефона.
4: А победитель получит портативную Bluetooth-колонку.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
5: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
6: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Игра!

0: новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
1: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандроуки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: Реклама.
3: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8.42 в стране. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас предлагают поиграть вне и мне тут.
2: Не мне тут.
3: Будет два голосовых сообщения с одним и тем же текстом. Разница только в том, что одно голосовое нам записал живой человек, а второе нам записал искусственный интеллект. Задача участника – узнать, где, какое и получить подарок. Если отгадывает человек, то получает подарок. Если не отгадывает, то получает тот, кто записал нам голосовое.
2: И сегодня отгадывать будет Виолетта. Виолетта, привет тебе, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как твое утро? Что делаешь? Рассказывай.
4: Отлично, собираюсь на работу.
2: Очень хорошо, здорово. Одна собираешься?
4: Одна собираюсь.
2: Придется рассчитывать исключительно на свою женскую интуицию.
4: Да.
2: Как у тебя с интуицией?
4: Нормально.
1: А со скоростью, в принципе, общения как-то.
2: Проснулся человек. Виолетка, смотри, два голосовых сообщения. Одно живое, одно неживое. Готово?
4: Да, готово.
1: Отлично, если готово, слушаем первое.
5: Чай с сахаром.
1: И второе.
6: Чай с сахаром?
3: Сложновато, Виолетта. Mm-hmm. Как думаешь? Давай интуицию женскую с тобой вместе включим.
4: Mm-hmm. Ну, давайте, пускай второе будет живой человек.
2: То есть вот этот подростковый ребенковский голос?
4: Да.
2: Ну что ж, тогда давай поздороваемся с автором. Автор, доброе утро.
7: Доброе утро.
1: Видишь как? Мариночка все-таки. Мария, можешь, пожалуйста, нам... Что ты пьешь утром?
7: Кофе.
2: Теперь более важный вопрос, что ты пьешь утром, Паша. А Марин, можешь повторить для нас голосовое сообщение?
7: Чай с сахаром.
1: А могло как смешно получиться.
3: Мариночка, мы тебя поздравляем. Ты получаешь портативную Bluetooth-колонку от Radius FM.
2: Ну а через парочку минут в нашем эфире улыбнула. С удовольствием поделимся с тобой мемами и шутками из интернета.
0: Пробудитель на Radius FM.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
4: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: 8 часов 48 минут в стране. Это Радиус ФМ. Время шуток и мемов из интернета. Улыбнула.
2: Совет пешеходам. Если носить в руке хороший такой кусочек кирпича и показывать его водителям, то они и лужи аккуратнее объезжать будут, и пешеходам вежливо пропускать.
1: Хорошо, хорошо. Так, у меня вот такая. Девушка звонит в мясной магазин и спрашивает: а у вас есть кроличьи уши? Ну да, есть. А свиная голова? Тоже есть. Боже, ну вы и урод.
3: Нормально, нормально. Ребят, вы готовы?
1: Да.
3: Скажите, вы готовы?
1: Да, капитан!
2: Да!
3: Маша поела рыбы и запила молоком, сказав при этом: а мне ничего не будет, у меня папа депутат.
0: Пробудитель на Радиус ФМ.

0: 8.59 в белорусской столице. Доброго тебе утра. Это пробудители на Радиус ФМ. А денек солнечный будет.
1: Да.
0: Кайфовый. Вот прям летний, я бы даже так сказал. Давайте расскажем о планах на будущее и будем улыбаться.
1: Начнем мы этот час с любимого Астролайф. Это твой гороскоп на сегодня. Узнаем, что звезды думают о тебе и твоей жизни.
2: От звездных инструкций перейдем к мемам и шуткам из интернета в улыбнуло.
0: Потом вот этот поворот. Расскажем, с чем малой пацан в Америке пришел в детский садик.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе, рассказывай, что там по новостям.
3: Привет, расскажу, какие продукты вызывают деменцию и кому проиграла Минская Динамо.
4: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
3: Александр Лукашенко подписал указ о приеме в белорусское гражданство 297 человек. Будущие обладатели белорусских паспортов прибыли из 28 стран, в том числе из Вьетнама, Латвии, Литвы, Казахстана и Украины. Сообщается, что новые граждане Беларуси трудятся в сельском хозяйстве, сфере услуг, торговли, здравоохранении и образовании. Технологии на максимуме от отечественного производителя карьерной техники. Лидер машиностроения БелАЗ на Иннопром Беларусь в этом году представил абсолютно новую модель – беспилотный самосвал. Модель с конвейера выходит без предусмотренного места для водителя в кабине, а также оснащена мощным современным процессором и возможностью автопилотирования. Сейм Латвии принял закон, который ограничивает использование русского языка в СМИ. С 1 января 2027 года его использование будет возможно в экстремальной ситуации или в случае чрезвычайного положения. Закон также разрешает применять русский язык для целенаправленного опровержения ложной информации, угрожающей национальной безопасности Латвии. Во всех остальных случаях использование русского языка запрещается. Даже небольшая порция бекона, сосисок или других мясных полуфабрикатов каждый день может быть связана с более высоким риском развития деменции. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные исследований о питании и здоровье мозга. Точного механизма ученые пока не установили. Одна из возможных причин – консерванты, в том числе нитраты, которые используются при производстве некоторых мясных продуктов. На льду Минск-арены состоялся очередной матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Минская «Динамо» принимала московский ЦСКА. Встреча завершилась уверенной победой гостей со счетом 4-1. Судьба поединка во многом решилась уже в первом периоде, когда армейцы забросили две шайбы с интервалом менее в 30 секунд. Свой следующий матч регулярного чемпионата КХЛ Минская «Динамо» проведет завтра. На домашнем льду «Зубры» встретятся с ярославским «Локомотивом». Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США – 3 рубля, 100 российских рублей, 3,61, 10 китайских юаней, 4,50. И в завершении. Радиус ФМ возвращает хит этого года. Мы обновили музыкальный тест и снова разыгрываем аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и слушай фрагменты топовых треков. Самое важное, чтобы попасть в розыгрыш, тест нужно пройти полностью. Оцени все треки от начала и до конца, и ты в игре. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это были все новости. Далее на Радиус ФМ прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня небольшая облачность, без осадков. В Гомеле плюс 16-18, в Могилеве, Витебске и Минске 17-19 со знаком «плюс», в Гродно 19-21 градус тепла, в Бресте 20-22 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
4: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: возбудители.
1: Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
2: Привет тебе и самого доброго утра. 9 часов 8 минут в стране. Это Радиус FM. И прямо сейчас мы будем озвучивать звездную инструкцию на этот день. Сразу почитаем про свои знаки, а потом и про твой день расскажем.
3: Мне сегодня надо немножечко сбросить темп, потому что я почему-то сильно разогналась.
4: Отдыхать пятница надо. Можно да. Отдохнуть. Да. Да. Я готов рисковать, ребят.
2: Неплохо. Хорошо. Хороший пятничный гороскоп. А мне звезды говорят, что я сегодня могу заниматься хоть 20 делами одновременно, но есть нюанс. Я не хочу. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, какой пятница будет у тебя.
1: Астролайф.
3: Овны, сегодня вы способны заниматься сразу десятком разных дел, но есть подозрение, что желания хватит максимум на одно.
2: Тельцы, ваша уверенность будет особенно заметна окружающим, так что сегодня достаточно одного слова или взгляда, чтобы все пошло по вашему плану.
4: Близнецы, жажда новых впечатлений сегодня потребует выхода в свет. Не отказывайте себе, день вполне может подарить необычное приключение.
3: Раки, сегодня лучше пойти на компромисс. Иногда уступить немного выгоднее, чем бесконечно откладывать решения и ждать, пока все уладится само собой.
2: Львы, вы сегодня явно разогнались. Немного сбавьте темп, так будет меньше шансов растянуть не только планы, но и собственные брюки.
4: Звучит смешно. Девы, если ради цели придется немного рискнуть, сегодня вы будете к этому готовы. Даже неудача не пропадет зря. Получите полезный опыт.
3: Весы, держитесь. Придется исправлять чужую ошибку. Неприятно, но лучше разобраться сейчас, иначе эта ошибка быстро превратится в вашу.
2: Скорпионы, сохраняйте спокойствие и не реагируйте на каждую мелочь. Сегодня холодная голова принесет гораздо больше пользы.
4: Стрельцы, семейные дела выйдут на первый план, но удивительным образом только добавят вам энергии.
3: Козероги, сегодня вы сможете помочь человеку решить непростую проблему. Вспомните похожую ситуацию из прошлого. Ответ может оказаться гораздо ближе, чем вам кажется.
2: Водолеи, окружающие будут активно пытаться повлиять на ваше мнение. Не сопротивляйтесь.
4: Ну и давайте закончим рыбами. Если хотите, чтобы вас заметили, не сидите в ожидании славы. Иногда ей нужно немного помочь, хотя бы выйти из дома.
3: А дальше улыбнула мемы, шутки, все, что поднимет твое настроение.
1: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Еще немножко мемов и шуток в твое утро. 9 часов 17 минут. Это Радиус FM. Пробудители. Поехали.
2: Умирает старый Абрам. Дорогой, так кому же ты завещаешь оставшиеся деньги? А еще что-то осталось? Да, таки кое-что есть. Ты знаешь, Сарочка, мне уже лучше.
1: Хорошо. У меня такая коротенькая. Девочка вычисляет по лайкам, кто с кем спит. Женщина спит.
3: Хорошо. У меня пятничный юмор. Уважаемые сотрудники, просьба тем, кто пришел чуть-чуть попозже, держаться правой стороны коридора, чтобы не столкнуться с теми, кто ушел чуть-чуть пораньше.

0: В нашем эфире расскажем, с чем малой пацан в Америке пришел в детский садик.
1: Пробудители на Радио СФМ. Реклама. Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92. Реклама.
2: Окей, как слушать Радио СФМ без радиоприемника?
3: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радио СФМ онлайн в отличном качестве и без помех.
1: Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброго тебе утра, 9:24 в Беларуси, это Пробудители. И сейчас мы расскажем, с чем малой пацан в Америке пришел в детский садик.
0: Вот это поворот.
3: История на миллион. В Америке, да, дело было, все было в детском садике. С чем мы обычно ходили в садике? Ну, ты брал какую-то любимую
4: игрушку.
2: С палками, да. С камнями.
3: Да. В мое время она была из дерева или камня, да, сейчас
2: мое
3: у детей.
2: Тоже.
4: Мое тоже было.
2: Я просто влепили.
3: Да, просто листочки были и камушки, которые по дороге успел собрать. Но здесь парень пришел, ну, что называется, вооружен. Хорошо, что когда в раздевалочке он доставал из рюкзачка все, что с собой взял, воспитатель тоже был в раздевалочке и увидел, как парень малой совсем достает из рюкзачка ствол.
4: Настоящий?
3: Ну, знаешь, издалека сложно определить, настоящий или нет. Тем более, ты никогда не думаешь, что у малого может быть настоящий.
4: Но в Америке это, мне кажется, все думают.
3: В принципе, возможно. Но то ли много боевиков смотрел воспитатель, то ли что, сразу она поняла, что это боевой ствол. Побежала к малому, схватила его, знаешь, там как-то так вот прижала руками, отобрала заряженный реальный ствол. Оказалось, родители у парня копы. Но самое интересное, что этот пистолет был даже не полицейским. То есть это не служебный полицейский пистолет. Это личный пистолет отца. Как он оказался в рюкзачке? Зачем он его принес? Можно только фантазировать. Мне кажется, что манная каша в последнее время была все больше и больше с комочками. Да, это какая-то мстя. Возможно, там Юлька, Светка, Катька, которая как-то неправильно отреагировала на косички. Знаешь, косо посмотрела на него. Парень решил прийти напугать. Но, надо сказать, ничего не произошло. Все в порядке. Ствол отобрали, вернули. Ну, а родителей теперь ждет серьезное разбирательство там, на работе.
4: Вау.
3: И вот как-то так.
2: Вот это подстава, конечно, да?
0: Пробудители на Радиус FM.

0: на Радиус FM. Радиус
1: FM. 9:31 в белорусской столице. Пробудители на Радиус FM продолжают свою утреннюю миссию. С хорошим настроением мы двигаемся дальше.
2: Ну что, будем организовывать выходные потихонечку. В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Расскажем, что посмотреть в кино сегодня и на выходных.
3: А потом куда без юмора, без шуток, без смеха. Все это будет в улыбнуло.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе. Рассказывай, что там происходит на наших дорогах.
4: Яндекс.Карты оценивает ситуацию на дорогах столицы в 4 балла. Местами затруднения. Так, на МКАД от Байкальской улицы до улицы Ваупшасова задержитесь на 10 минут. И на улице Червякова, Долгиновском тракте, на участке от Каховской улицы до Пригородной потеряете примерно столько же времени. С пробками все, дальше о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня небольшая облачность, без осадков. В Гомеле плюс 16-18, в Могилеве, Витебске и Минске 17-19 со знаком «плюс», в Гродно 19-21 градус тепла, в Бресте 20-22 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Радиус ФМ.
1: 9 утра, 37 минут в белорусской столице. Привет тебе! Это Пробудители на Радиус ФМ. И сегодня мы по традиции расскажем, что посмотреть в кино сегодня и на выходных.
0: Смотри, что нашел.
2: Я, с вашего позволения, начну. Как бы ни хейтили все эти российские фильмы-сказки, я их обожаю. Я сходила просто на все. «Колобок», вот это вот все, «Летучий корабль».
1: «Колобок», кстати, очень кринжовый.
2: Но мне нравится, действительно окунаешься в детство. И вот сейчас в наших кинотеатрах появился новый фильм, называется он «Царевна Несмеяна». По той самой сказке он у нас сделан, да? Собственно. Там будет и Ерема, и царевна. Единственный новый персонаж — это младшая сестра появляется у Еремы, и они отправляются в путешествие. И вот чтобы эти все путешествия им пройти, самое основное им нужно сделать — это рассмешить ту самую царевну. И вот чем ближе Ерема становится с этой царевной, понимаешь, тем больше он понимает, что на самом деле она не смеется, потому что у нее просто не хватает любви в сердечке.
3: Или просто мог показать свой расчетник.
1: Легко, кстати.
2: Ты ошибся с веком.
3: С веком немножечко.
2: Ошибся.
1: Она даже в том веке посмеялась.
2: Ну, все заканчивается тем, что, ну, как в оригинале сказки.
3: Ну, ты что? Ты что? Ты куда?
2: Все, извините.
3: Ну, завязывай.
2: Ну, все.
3: А убийца — садовник. Приятного просмотра вам, дорогие друзья. Так, я хочу рассказать про интересный фильм, но здесь каст меня сразу привлек. Брэд Питт в главной роли. Фильм называется «Сердце зверя». Описание, ну, такое себе. После авиакатастрофы офицер спецназа и его боевая собака оказываются в глуши Аляски. Затравочка, знаешь, такая очень отчасти похожая на «Я легенда», например, с Уиллом Смитом, да, где он тоже с собакой, тоже нужно выживать, тоже надо продвигаться. Выживший с Ди Каприо. Ну, плюс-минус собаки не было, но была лошадь. Но я думаю, стоит посмотреть, потому что Брэд Питт несколько в другой роли, чем мы привыкли его видеть. Хронометраж не такой уж и большой, чтобы отсидеть себе седало. 105 минут вообще прекрасно, так что милости просим. «Сердце зверя».
1: Чудесно. У меня не кино, а сериал, который вы можете посмотреть дома. На все выходные закрыться. «Бизон. Дело манекенщицы». А-а-а. Объясню, почему я советую именно его, потому что я сам закончил просмотр позавчера. В главной роли Сергей Безруков.
2: Да-да-да-да-да.
1: Это один из самых крутых русских актеров, который и кино, и театра. Он, да, в принципе, может все, что угодно. 74-й год, в Москва. Во время премьерного показа в подсобке Дома моделей на Кузнецком мосту. Дом моделей, знаешь, это в то время...
3: Это дом, в котором живут модели, я понял, да.
1: Ну, почти, в котором представляют модели. Обнаружена подвешенная ведущая манекенщица Мила Никонорова. К расследованию приступает принципиальный и упрямый следователь Мур. Кирилл Бессонов, это тот самый Безруков. Дальше ничего рассказывать не буду. Безумно крутой, 14 серий, как раз на все выходные хватит. С кайфом посмотреть.
0: Пробудитель на Радиус ФМ. Реклама.
4: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
0: Светофор. Реклама. Радиус ФМ.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Время улыбаться и дарить друг другу хорошее настроение. 9 часов 46 минут в стране. Это Радиус FM. Лови мемы и шутки из интернета.
3: 1 сентября. Мама всплакнула, собирая свое чадо в школу. На что сын ей ответил: да не реви ты, самому тошно.
2: Хорошо. У меня такой, знаешь, телефонный разговор. Алло, да, я. Здравствуй, малыш. Нет, нет, зая, сегодня не приду. Пуськи, поцелуськи. Слушай, это кто было? Да это из военкомата звонили. Какой смело.
4: Худенькая девушка парню: ты вел себя как джентльмен. Спасибо, что не трогал меня. Да не за что.
0: Нейростендап. Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радио.

0: Радиус FM. Работайте.
1: А ведь правда уже пора расслабляться. Ребяточки, пятница, начало октября, вот прям максимально кайфовая, да? Погодка шепчет шашлычка. Ну, очень хочется пожарить какого-то мяска, да? Выпить какого-то уже не колу.
2: Подождите, да, не надо. Вот
1: ну, что-то такое, провести выходные, то есть как летом. Ну, на максимум кайфово. Начальники, пожалуйста, поотпускайте своих работников сегодня пораньше. Ну, погода чудесная.
2: А я вот, знаешь, с другой стороны думаю, а вот бедные начальники, они всех поотпускают, сами будут сидеть? А
3: зачем? И работать,
1: не
3: да.
1: надо.
2: Тоже уходить?
1: От работы до
3: Пускай все
1: колик.
3: Производства все, остановятся да. просто. Все,
1: ну, а что? Ну, да. так бывает, понимаешь? Ну, не всех денег не заработаешь.
2: В колхозе больше всех работала лошадь, но она так и не стала председателем.
1: Да. Совершенно верно. А председатель не работал, поэтому стал председателем. 10 утра в Беларуси. Это Пробудители на радио СПМ. Вот с таким хорошим настроением. На сегодня мы заканчиваем свою утреннюю миссию.
3: Мы уверены, что сегодня никто не сможет испортить твое настроение, потому что пятница, она сама по себе такой день волшебный. И испортить его очень-очень сложно. Ну и не забудь врубить на полную радиус FM с 7 до 10 утра в понедельник. Мы будем тебя очень ждать.
2: Ну и сейчас мы тебя одного не бросаем. Топовая музыка на радиус FM. Есть и Кирилл Громов, который уже здесь вместе с нами в студии. Тоже есть. Кирюх, привет тебе. Классной пятницы.
4: Всем привет. В Минске 10 часов. Самые актуальные новости к этому часу расскажет Влад Кучков. Влад, привет.
5: Привет. Расскажу, где и почему в Минске ограничат движение и сколько сейчас стоит виза в Венгрию.
4: В радиусе новостей.
5: Сегодня в Минске пройдет заседание Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах. Основное внимание сосредоточено на экономической повестке. Участники рассмотрят ключевые интеграционные треки, работа на опережение в промышленности, энергетике и транспортно-логистической сфере. В связи с проведением этого заседания в столице планируется ограничение движения транспорта. С 10 утра до 18 вечера движение могут ограничить по проспектам Машерова, Победителей и Независимости, а также на улице Янки-Купалы. Также не исключены кратковременные ограничения движения всех видов транспорта на других участках. Александр Лукашенко подписал указ о вопросах государственного социального страхования. Документ направлен на упрощение оформления больничных и декретных, а также на перевод их назначения в цифровой формат. Внедрение электронных листков нетрудоспособности будет проходить поэтапно, при этом бумажные бланки пока сохраняются. Стоимость получения визы в Венгрию через визовый центр стала выше, следует из сообщения на сайте организации. Если раньше он составлял 18 евро, то сейчас дорос до 22 евро. Такую сумму теперь нужно заплатить при подаче одного заявления. Получается, что сейчас венгерская виза обойдется белорусам в 57 евро, сервисный сбор 22 евро и консульский 35. Арина Соболенко со второго круга начнет свой путь на тысячники в Пекине. Вторая ракетка мира сегодня на корте сразится с мексиканской теннисисткой Ренатой Сарасуа, которая идет на 94-й позиции планетарного топа. Девушки ранее встречались лишь единожды в 2024 году, где победа в двух сетах осталась за Ариной. И в завершении, добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи «Алиса, включи радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее на радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня небольшая облачность, без осадков. Днем в Гомеле плюс 16-18, в Могилеве, Витебске и Минске 17-19 выше нуля, в Гродно 19-21 со знаком плюс, в Бресте 20-22 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: прямо сейчас в эфире Радиус FM отгремел абсолютный хит всех времен. Это легендарный Stereo Hearts от Gym Class Heroes и неподражаемого Адама Левина из Maroon 5. О, какой качающий ритм в этой песне. Адам Левин поет: «Мое сердце бьется, как стереосистема». И знаешь, что пятница, 2 октября, это как раз то самое время, когда наши сердца действительно начинают стучать в ритме 120 ударов в минуту. Правда, не от аритмии, а от частого восторга, потому что рабочая неделя официально выходит на финишную прямую. Пятничное утро – особый вид магии. Вроде ты еще где-то сидишь за рабочим столом, но твое внутреннее стерео уже вовсю играет саундтрек к предстоящим выходным. И, кстати, о биении сердца и музыки ученые из Оксфорда провели потрясающее исследование и выяснили, что человеческое сердце действительно умеет подстраиваться под ритм музыки, которую вы слушаете. Если включить трек с частотой около 120 ударов в минуту, как раз из нашего трека Stereo Hearts, пульс выравнивается, кровь выплескивается, дофамин, а уровень стресса мгновенно снижается почти на треть. Так что прямо сейчас ты не просто слушаешь Радиус FM на рабочем месте, ты официально занимаешься оздоровлением сердечно-сосудистой системы. Ну а чтобы знать, какую куртку выбрать сегодня для вечерних прогулок и не испортить ли осенний дождь тебе планы, давай прямо сейчас узнаем актуальный прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода Бай» по Беларуси, сегодня днем будет небольшая облачность без осадков. В Гомеле днем 16-18 градусов, в Могилеве, Витебске и Минске от 17 до плюс 19. В Гродно сегодня обещают 19-21 тепла, ну а в Бресте плюс 20, плюс 22.
1: Реклама.
2: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю? Хочу! Играй на Толото Бай! Джекпот ждет! Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
3: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
1: Реклама.
4: Тук-тук-тук. Это пробудители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Прямо сейчас на Радиус FM отгремел невероятный, неожиданный, мощный тандем Bizarre от королевы поп-музыки Мадонны и короля электронной сцены Мартин Гаррикс. И вот уж действительно, Bizarre — это в переводе означает «странный», «причудливый» или «странности». Но согласись, если что и можно назвать приятной странностью, так это само ощущение пятничного дня. В пятницу с каждым человеком происходят какие-то удивительные метаморфозы, рабочие задачи, которые в понедельник казались трагедией мирового масштаба. В пятницу они как-то решаются с легким таким взмахом руки и с фразой «рассмотрим это уже в понедельник». И приятные сюрпризы продолжаются. Если ты хочешь, чтобы эта пятница стала еще круче, вкуснее, у меня для тебя отличные новости. На нашем сайте radiosfm.by прямо сейчас проходит музыкальный тест. На кону у нас просто фантастический подарок – мощный современный аэрогриль. Мечтаешь о хрустящей курочке, сочных стейках или идеальных блюдах без лишних хлопот? Тогда быстренько забегай на наш сайт radiosfm в раздел музыкального теста. Проходи тест от начала и до самого конца. Заверши его. Слушай музыкальные отрывки и честно лайкай те треки, которые заставляют твое сердце биться чаще. Дели своим мнением и отличной тебе пятницы, заряжайся нашей музыкой, проходи тест и кайфуй от каждого момента. Услышимся в следующем часе в очередном классном топовом нон-стопе, без которого эта пятница немыслима.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Мы это сделали. Долгожданная, любимая, практически святая пятница официально вступила в свои права. Ты заметил, как кардинально меняется атмосфера в офисах и на улицах в 11 часов? Рабочий прорыв плавно сменяется тотальным расслаблением. Утренний кофе кажется вкуснее. Задачи не такими уж и срочными, а выражение лиц у всех вокруг максимально миролюбивое. Сегодня можно абсолютно все. Улыбаться без причины, отправлять коллегам мемные какие-то гифки и самое главное слушать непрерывно полчаса топовой музыки в эфире радио. FM. Ближайшие 30 минут мы с тобой послушаем Time Won't Wait от Filat Fikeres. Невероятный легкий, стильный вайбовый трек Glide от Naked и Portugal The Man. И потрясающий душевный харизматичный хит Mr. Know It All от Эдди Свимса. Заряжайся пятничным вайбом, делай радиоприемники погромче, и сразу после музыкального блока мы с тобой встретимся еще разок, ну а пока узнаем самые актуальные новости. В Минске 11 часов. Свежие новости к этому часу расскажет Влад Кучко. Влад, привет!
2: Привет, расскажу, насколько подорожали квартиры в Минске и что Дональд Трамп спрашивал у чат-бота Грок.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь не пожертвует своими союзниками ради восстановления отношений с Европой. Об этом заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Максим Рыженков. Он подчеркнул, что с партнерами из числа союзников у белорусской стороны уже все сложилось, работает и гарантированно будет функционировать и завтра. Первое воскресенье октября в Беларуси отмечают День учителя. К профессиональному празднику Белстат показал школьную жизнь в цифрах. Учитель в Беларуси по-прежнему преимущественно женская профессия. Женщины составляют 87% педагогов. Средний возраст белорусского учителя 43 года. При этом многие работают в школе уже давно, 69% имеют стаж более 15 лет. В сентябре в долгосрочную аренду в белорусской столице предлагали чуть более 3000 квартир. По сравнению с началом года предложение упало на 14%. При этом квартиры продолжили дорожать. Например, однушки в среднем с начала этого года прибавили в цене в 16%. В среднем выставленная на сдачу квартира находит жильцов за 9 дней. Однушки уходят быстрее, примерно за неделю. Министр по делам объединения Южной Кореи Чон Дон Ён предложил КНДР начать переговоры в связи с инцидентом между двумя странами. В сентябре в демилитаризованной зоне произошли взрывы, в результате которых пострадали трое южнокорейских военных, двое из них получили тяжелые ранения. Южная Корея обвинила в этом КНДР и потребовала от нее извинений. Однако Пхеньян отрицает свою причастность и оценивает заявление Сеула как провокацию. Дональд Трамп обсуждал с чат-ботом Грок планы по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро. По данным СМИ, это произошло после непубличной встречи с Маском в овальном кабинете в декабре 2025 года. Американский лидер несколько часов задавал Грок вопросы о своем президентстве и наследии. Потом он спросил у чат-бота, как отреагируют венесуэльцы, если США захватят Мадуро. Согласно информации издания Time, Грок написал, что жители Венесуэлы, скорее всего, будут рады. И в завершении. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку в офис или в дорогу. Это были все новости, далее расскажу прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня небольшая облачность, без осадков. Днем в Гомеле плюс 16-18, в Могилеве, Витебске и Минске 17-19 со знаком плюс, в Гродно плюс 19-21, в Бресте 20-22 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: знаете, есть в жизни такие фразы, которые мы свято верим, хотя в глубине души понимаем, нас бессовестно обманывают. Например, я буду через 5 минут, начну бегать с понедельника или классическая пятничная. Ой, да я загляну навстречу буквально на часик и сразу домой. Мы ведрами отливаем эту маленькую невинную ложь каждый день. Но, как поется в одном культовом хите, никаких оправданий, никаких сказок, только чистая правда. И прямо сейчас на Радиус FM именно об этом исполнили Сен Паул и Дуа Липа в треке No Lie. И, кстати, про обманы наши попытки казаться честными, психологи провели любопытное исследование и выяснили, что среднестатистический человек врет от 2 до 5 раз в день, даже этого не замечая. А британские ученые недавно провели масштабный социальный эксперимент, пытаясь выяснить, кто чаще всего попадается на лжи. И знаете, какой признак оказался самым главным? Человек, который пытается соврать либо что-то приукрасить, начинает непроизвольно трогать свой нос или подбородок, и его голос резко становится на полтона выше. Так что если прямо сейчас по телефону кто-то тебе рассказывает интересные какие-то сказки приукрашенные, а сам только вылезает из-под теплого одеяла, просто следите за интонацией и не трогайте нос. Будьте честными сами с собой, окружающим, дарите искренние эмоции, кайфуйте от этой долгожданной пятницы.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня днем будет небольшая облачность и без осадков. В Гомеле сегодня днем передают 16-18 градусов, в Могилеве, Витебске и Минске 17-19 тепла. В Гродно 19-21 градус, ну а в Бресте сегодня до плюс 22.
1: Реклама.
2: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
3: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
4: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
5: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
1: Реклама.
6: Топ-чарт
1: Радиус FM.
6: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт сегодня в 17 часов. Будь на волне топовой музыки.

0: Прямо сейчас в эфире Radius FM прозвучал глубокий, стильный, вайбовый хит Self-Aware от проекта Temper City. Название трека переводится как «осознанный» либо «самокритичный». Этот трек про то самое ощущение, когда ты начинаешь вот четко понимать свои чувства, эмоции, прошлые ошибки и, наконец-то, обретаешь гармонию с самим собой, с самими собими. И знаете, идеальное состояние для пятницы, когда ты полностью осознан, четко понимаешь, что вся рабочая суета остается где-то позади, ну, по крайней мере, можно ее перенести на понедельник, а если ты также четко и осознанно понимаешь, какая именно музыка должна звучать в нашем эфире, у меня для тебя отличная новость. Твой голос обязательно может решить сегодня судьбу главных треков нашего топ-чарта. Обязательно заходи в раздел «Что играло», отдавай свои голоса за любимых исполнителей, формируй главный музыкальный рейтинг, который сегодня состоится в 17 часов в нашем топ-чарте. Обязательно голосуй, поддерживай своих фаворитов. На этом наш текущий час подходит к финишу. Наслаждайся этой прекрасной пятницей, держи отличный настрой и не переключайся.
1: Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
3: В движении.
1: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
3: В движении.
1: Слушай «В движении» на Радиус FM сегодня в 7 вечера. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Лера. В школе она терпеть не могла отвечать у доски. Ошиблась, и весь класс смотрит. Однажды она запнулась, не смогла решить задачу и уже приготовилась услышать что-нибудь неприятное. Но учительница сказала: «Ты ошиблась не потому, что не способна, ты просто пока не разобралась». И пошла дальше.
3: И что? Обычная фраза.
2: Для учительницы возможно, а для Леры нет. Через несколько лет она сидела на собеседовании и снова не знала ответа на вопрос. Уже почти решила, что все провалила. И вдруг вспомнила ту самую фразу: «Ты просто пока не разобралась». И почему-то стало легче.
3: Получается, она запомнила не урок, а слова?
2: И даже не совсем слова. Она запомнила ощущение, которое эти слова ей дали. До этого ошибка означала «я недостаточно умная». А после той фразы появилась другая мысль: «Я могу чего-то не знать и все равно быть способной научиться». Психологи знают, эмоционально значимые слова могут надолго закрепляться в памяти, особенно если они в важный момент меняют наше представление о себе.
3: То есть чужая фраза может стать частью нашего собственного внутреннего голоса?
2: Да, и это работает не только в хорошем смысле. Если ребенку годами повторять «у тебя никогда ничего не получится», со временем ему не нужен тот, кто это скажет. Он начинает говорить это о себе сам. Но бывает и наоборот. Кто-то однажды говорит: «Попробуй еще. Я вижу, что ты стараешься. У тебя получится разобраться». И спустя годы эти слова неожиданно всплывают именно тогда, когда человек начинает сомневаться в себе.
3: Интересно, а мы вообще понимаем, какие наши слова другие запоминают?
2: Скорее всего, нет. Учительница Леры, возможно, давно забыла тот эпизод, а Лера нет. Потому что иногда человек запоминает не то, что ему сказали, а кем он почувствовал себя после этих слов. И, может быть, мы никогда не узнаем, какая наша обычная фраза «однажды» станет для кого-то внутренней опорой. Поэтому слова иногда гораздо важнее, чем нам кажется.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах ровно 12, в Минске полдень, пятница, 2 октября. И середина рабочего дня, экватор пятницы официально пройден. Позади осталась большая часть рабочей недели. Это значит, что до долгожданных выходных остаются считанные часы. И как говорят в знаменитой народной мудрости, пятница – праздница, работе не помеха, а только поводы для смеха. И улыбайся, отложи все самое сложное на понедельник, потому что ближайшие полчаса мы с тобой будем наслаждаться десяткой топовых треков, среди которых у нас Андрей Нуна и команда «Хантер Экс» треком «Голден». Энергичный, стильный трек «Don't Think Twice» от зажигательной Риты Оры. И дикий драйвовый ритм «Wild» от Альберта Брайта. Делай звук погромче, настраивайся на волну выходных и заряжайся отличной музыкой. Но перед тем, как отправиться в наш музыкальный аттракцион, мы узнаем самые актуальные новости. В Минске 12 часов. Все самые свежие актуальные новости тебе расскажет Полина Тарасевич. Полина, привет.
2: Привет. Расскажу о цифровых больничных в Беларуси, как связаны кошки и счастье людей.
0: В радиусе новостей.
2: Сегодня президент проводит встречу с участниками Евразийского межправительственного совета. На майском саммите в Астане Александр Лукашенко призывал повысить эффективность ЕАЭС. Главное в жизни – экономика, подчеркнул глава государства. Сегодня же обсудят интеграционные процессы и задачи на будущее. Больничные и декретные уходят в цифру. Соответствующий указ подписан президентом. Бумажные бланки пока останутся, переход будет поэтапным. Если говорить конкретнее о системе, то она будет автоматически закрывать больничные и направлять данные во все структуры. Соответственно, пациентам и врачам станет проще. Милиция предупреждает о фейковых букетах ко дню учителя. Мошенники перед 4 октября могут предлагать поддельные букеты. Потому оплачивать товар следует только при получении. Необходимо проверять адрес и регистрацию продавца. Не переводите деньги на личные карты. А еще проверить магазины можно через Telegram-бот ScamByBot. Франция закрывает 500 школ после протестов. Они перейдут на дистанционное обучение. Напомню, протесты начались 29 сентября и переросли в погромы. Задержано почти 2000 человек. Пострадали 65 сотрудников и 170 учащихся. Ученики требуют улучшения условий обучения и финансирования. В странах с большим количеством домашних кошек люди счастливее. Однако паразит токсоплазма, который передается от животных хозяевам, может снижать этот показатель. При этом в государствах с высокой численностью кошек люди реже страдали от этого токсоплазмоза. Исследователи связывают это с тем, что в богатых странах чаще заводят питомцев, но там качественнее медицина. Больше всего кошек на 10 тысяч человек оказалось в Люксембурге, Словении, Латвии, Франции, Эстонии. Это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня небольшая облачность и без осадков. В Гомеле 16-18 выше нуля, в Могилеве, Витебске и Минске 17-19. В Гродно 19-21, в Бресте 20-22. В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Реальный смысл, если с понедельника по четверг мы как-то готовы были с тобой работать от заката до захода солнца, ну а в пятницу днем наша энергия внезапно переключается на подготовку к выходным, которые многие как раз планируют встречать от заката до самого рассвета. Главное — рассчитывать свои силы и не уснуть в 21 час под любимый сериал, думая: ну все, тусовка от заката до рассвета отменяется, я выгораю. Но тем не менее, если вы хотите как можно больше подобных треков, восклицающих, прикольных, классных, мотивирующих, обязательно заходи на сайт radiosfm.by в разделе «Что играло». Обязательно голосуй за своих фаворитов. Отдаваем как можно больше своих лайков, чтобы в ближайшее время их было много в нашем эфире. Ну а через пару минут у нас Avalon Rockstone с треком Vertigo. Не переключайся и будь на волне топовой музыки.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM – о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачно, и, тем не менее, прекрасная погода за окном нас с тобой поджидает. Утром, конечно, было прохладно, но, тем не менее, сейчас прекрасно. В Гомеле днем 16-18 градусов, в Могилеве, Витебске и Минске 17-19 тепла. В Гродно сегодня передают от 19 до плюс 21, ну а в Бресте сегодня 20-22 выше нуля.
1: Реклама.
2: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото Бай! Джекпот ждет! Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
3: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
4: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
5: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
6: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
1: Реклама. Финал недели. Время оставить дела и сделать громче. Оля Вянская задает правильный ритм твоим выходным.
2: Почему?
1: Почему? Потому что пятница.
2: Пятница.
1: Слушай сегодня на Радиус FM с 3 до 5.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Реклама.
5: Нет радиоприемника?
6: Не оплатил подписку?
7: Хочется чего-то нового?
8: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
9: Алиса, включи Радиус FM.
10: Включаю.
8: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах ровно практически 13 без 5 секунд. В Минск час дня, пятница, 2 октября. И финишная прямая рабочая неделя. Мы официально перешагнули экватор. И ты уже чувствуешь, как в воздухе витает этот сладкий запах приближающихся выходных. И это уникальное время. Мышка в руке все еще как-то изображает бурный рабочий процесс. Глаза уставляются в какие-то интересные уже места, в которых мы, возможно, сегодня будем проводить крутой вечер. Но, тем не менее, до вечера пока далековато. А в эфире Радиус FM. Прямо сейчас начинается самый жаркий опен-эйр. В ближайшие 30 минут 10 топовых треков без реклам и разговоров, среди которых «I like the way you kiss me» от Артемаса. Эмоциональный глубокий трек «Heart Over Mind» от Алана Уокера и «Day». Ну и раньше всех в нашем эфире невероятно качающий стильный дэнс-ритм «Think About Us» от D.O.D. Poppy Bascom. Делай звук по полной, врываемся в долгожданные выходные под правильную музыку. Сразу после этого музыкального блока мы с тобой услышимся, ну а пока узнаем самые актуальные новости. Беларуси, 13 часов. Привет, ты на Радиус FM. А все самые важные актуальные новости к этой минуте готова рассказать Полина Тарасевич. Полина, привет.
2: Привет. Расскажу, как погрузиться в атмосферу Грузии в центре Минска и о послании Наполеона, которое расшифровали спустя 217 лет.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко призвал ЕАЭС не терять общий рынок. Президент напомнил, что значительная часть этого рынка – Россия. Говоря о Беларуси, Александр Лукашенко отметил, что страна сохранила и развила многие отрасли еще с советских времен. Технологии, которыми обладает Беларусь, нужны, и это преимущество грех не использовать. В Минске проходит ярмарка вакансий для пенсионеров и инвалидов. Можно прийти в управление занятости Мингрисполкома. Там предлагают конкретные варианты работы и консультации. Статистика говорит сама за себя. Почти каждый четвертый пенсионер в стране продолжает работать. А в 2025 году благодаря таким мероприятиям работу нашли почти 4000 человек. Возраст не помеха. Европа подошла к октябрю с самыми низкими запасами газа за всю историю наблюдений. Заполненность всего 72%. Это на 16% ниже среднего за последние 5 лет. Цены при этом максимальные с конца 2022-го. Соответственно, зима обещает быть напряженной. ИИ расшифровал послание Наполеона через 217 лет. Послание состояло из 1300 знаков, цифры, буквы, греческие символы. Шифр к документу был утерян, и больше двух веков никто не мог понять, что там написано. ИИ справился за 6 часов, сопоставил символы с работами криптографов, применил метод перебора и восстановил текст. Оказалось, что Наполеон писал генералу Мармону: «Австрию атакуют одновременно со всех сторон. Следовательно, она стремительно движется к своей гибели». Фестиваль грузинской культуры «Тбилисоба» пройдет в Минске. Праздник состоится завтра на площадке возле Дворца спорта. Программа разделена на две части. С 12.00 начнется блок «Судьба. Моя Беларусь. Выступление национальных объединений». А в 13.00 официальное открытие. Грузинская часть стартует в 15.00. Танцы, песни, документальные фильмы, специальные гости из Грузии. Гостей ждут фудкорт с национальной кухней, колоритное подворье для селфи и мастер-классы по приготовлению грузинских блюд. И последнее. Радиус FM возвращает хит этого года. Мы обновили музыкальные тесты, снова разыгрываем отличный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и слушай фрагменты топовых треков. Самое важное, чтобы попасть в розыгрыш, тест нужно пройти полностью. Оцени все треки от начала и до конца, и ты в игре. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это пока все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность и без осадков. В ночные утренние часы местами ожидается туман, ветер неустойчивый, слабый. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем 20-22. В Минске ночью 4-6 выше нуля, днем от 17 до 19 градусов тепла. В Гомеле ночью от 5 до 7 со знаком плюс, днем от 17 до 19. В Гродно ночью 5-7 выше нуля, днем 19-20. В Витебске и Могилеве ночью 6-8 со знаком плюс, днем 16-18. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Последнее слово такое красивое. Touch. 13 часов 32 минуты. Прямо сейчас послушали с тобой The Weeknd, Blinding Lights. И название трека переводится как «Ослепляющие огни». Сам Эйбл поет о том неоновом дурманящем городе, где огни ослепляют тебя, пока ты несешься ночной порой к той самой единственной. И знаешь, для нас пятницу после часа дня фраза «Ослепляющие огни» тоже звучит до боли знакомо. Правда, в нашем случае это не романтические неоновые вывески, а ослепляющий свет мониторов, которые мы с надеждой всматриваемся, выискиваем там что-то интересное такое. Но, тем не менее, как только стрелка часов покажет 18:00, ну, в большинстве случаев, я надеюсь, что сегодня у всех рабочий день заканчивается именно в это время. Ну и, кстати, про яркий свет и работу нашего мозга ученые из Гарварда, они провели исследование и выяснили удивительный факт. Оказывается, яркий свет с синим спектром, как от экранов нашего смартфона или офисных ламп, он снижает уровень гормона сна и заставляет мозг думать, что мы находимся в состоянии боя. Но исследователи нашли противоядие. Если включить ритмичную музыку с быстрым темпом, мозг переключает стрессовый режим на режим выработки дофамина и всяких эндорфинов. Так что прямо сейчас ты не просто ждешь конца рабочего дня, ты проходишь научно доказанную терапию с помощью музыки и света. Заряжайся на этой бешеной энергии, смотри только вперед, и пусть никакие ослепляющие вспышки будни не сбивают нас с толку. Через пару минут у нас в эфире KDDK и Алекс Сальто с треком One and Two, а заодно через 5 минут мы с тобой поиграем и определим счастливчика, которому достанется классный месячный абонемент бесплатный в сеть фитнес-клубов «Адреналин». Так что не переключайся и заодно лови прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Вот что точно завтра надевать, я, ребят, не подскажу, потому что в ночные часы как будто пуховик самое то и утром, а днем мы до летней температуры опять дожили. Короче, как пишет сайт Погода Бай, завтра по Беларуси будет переменная облачность и без осадков. В Бресте ночью 3-5 градусов, днем от 20 до плюс 22. В Минске ночью обещают 4-6 градусов, днем 17-19 тепла. В Гомеле ночью от 5 до 7, днем 17-19. В Гродно ночью обещают плюс 5, плюс 7, днем 19-21. Ну а в Витебске и Могилеве ночью от 6 до 8 градусов, днем 16-18 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
3: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
4: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
5: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
6: Лежачий полицейский после повышения стал шлагбаумом.
7: Стал хоть немного подниматься.
1: Слушай «Пробудителей» по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Тайм на Радиус ФМ.
1: 13:41. Прямо сейчас в нашем эфире время подарков и мощного заряда бодрости. Мы начинаем нашу игру Gift Time. И пятница — самое время подумать о том, как активно и с пользой провести предстоящие выходные. Для этого тебе понадобится наш приз — безлимитный абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин». И чтобы забрать этот подарок, прямо сейчас пройдемся по небольшой инструкции. Первым делом открой Telegram на своем смартфоне либо на компьютере и в телеге найди аккаунт Радиус ФМ по номеру телефона. Ребят, напоминаю, номер телефона +375 44 595 55 69. И внимательно слушай наш вопрос, отправляй нам цифру, либо же само название ответа в наш официальный аккаунт по номеру телефона, который я только что назвал. Если кто-то не успел записать, еще раз повторю: +375 44 595 55 69. А вот и сам спортивный вопрос. Все, кто хоть раз ходил в тренажерный зал, видели там круглые, тяжелые такие вот блины для штанг и гантелей. На профессиональном спортивном сленге их почти всегда называют блинами. А вы знаете, как эти самые утяжелители официально называются в технической документации и правилах гиревого спорта и пауэрлифтинга? Вариант 1 – маховики. Вариант 2 – балласты. И вариант 3 – диски. Ждем твой правильный вариант ответа в телеграм-аккаунте Радиус ФМ. 44, код 595-5569. Не забудь указать, конечно же, свое имя. Первого счастливчика, который раньше всех справится с заданием, через 2 трека я награжу топовым подарком – безлимитным абонементом в «Адреналин».
0: Gift Time на Радиус ФМ.

0: Time на Радиус FM.
1: Так, 13.47, правильный ответ и наш спортивный вопрос. Круглые тяжелые утяжелители для штанг или гантелей в официальной документации в правилах называются просто и четко диски. Правильный вариант ответа был под номером 3. И быстрее всех верный ответ в наш телеграм-аккаунт сегодня прислал наш прекрасный слушатель, пользователь Илья. Илюха, эти аплодисменты для тебя. Отчество только максимум подписано. Скрыт номер телефона Сергеевич. Илья Сергеевич, вот такой официальный молодой человек, который бесплатно отправляется на месяц заниматься в сеть фитнес-клубов «Адреналин» по нашему крутому абонементу. А для всех напомню, что качественный фитнес всегда рядом. Сеть «Адреналин» — это 27 клубов по всей Беларуси. Выбирай любую. Тренажерный зал, бассейн, сауна, а также грандиозные фитнес-туры. Открылся новый клуб еще в Минске на Грушевке. Студентам особые выгоды. «Адреналин» — крупнейшая фитнес-сеть в Беларуси.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама. Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
0: Светофор. Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Так, на часах 14 мы это сделали. Рабочая неделя под суровым конвоем пятничного полудня официально конвоируется к своему финалу. Мы заметили, как после 14 часов в пятницу в офисах наступает эта невероятная, почти священная тишина. Это не потому, что все так усердно работают. Нет, это просто все боятся случайно встретиться взглядом с начальником, чтобы тот наверняка не вспомнил про один маленький отчетик до конца этого дня. В общем, ребят, прячемся как можем, чтобы работа сегодня обходила вас только стороной. Расслабляемся, вытягиваем ноги под столом, отпускаем все рабочие мысли и настраиваемся на десятку топовых треков в нашем эфире без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой ближайшие полчаса The Fate of Ophelia от Taylor Swift. Немножко такой легенький вайб, его разбавит трек Greedy от Tate McRae. Ну и раньше всех сочный горячий дуэт Дай Дай от латиноамериканской дивы Шакиры и афробит-гиганта Burna Boy. Бедра оборвались, чат. Включай звук на максимум и врывайся во вторую половину дня на правильной волне. И прямо сейчас мы узнаем актуальные новости, после чего продолжим наш музыкальный аттракцион. Ты на Радиус FM. Привет, в Минске 14 часов. А свежие новости к этой минуте готова рассказать Полина Тарасевич. Полина, привет.
2: Привет. Расскажу об интересном туре в парк Нарочанске и где еще детям запретят социальные сети.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь всегда будет привержена общему курсу с Россией. Об этом заявил президент на встрече с главами делегаций ЕАЭС. Белорусский лидер подтвердил, что у него своя оценка конфликта в Украине, о чем знает и Владимир Путин. В то же время Беларусь не планирует сворачивать с общего с Россией пути. Сегодня до 18.00 в столице ограничено движение на проспектах Машерова, Победителей и Независимости, а также на улицах Янки Купалы и Сторожевской. Возможны кратковременные перекрытия и на других участках. ГАИ просит всех, кто планирует поездки по центру, заранее продумать маршрут и заложить время. Польша требует вернуть визы для украинцев. Также депутат Европарламента от Польши призывает проверять украинцев на криминальное прошлое и ужесточить депортацию. Поводом стало создание в Варшаве украинского центра реабилитации, а также нападение украинца с ножом в Ярославе. Тогда пострадали 5 человек, и погиб священник. Греция хочет запретить соцсети для подростков до 15 лет. Таким образом хотят позаботиться о здоровье детей. Экраны плохо влияют на сон, концентрацию и психику. Если закон примут, он заработает с начала 2027 года. Правда, пока не ясно, как будут проверять возраст. Национальный парк Нарочанский организует двухдневный тур 17 и 18 октября для наблюдения за благородными оленями в период гона. В программе проживание в автокемпинге на берегу Нарыча и экскурсии в сафари-парк, где живут олени, лани, лоси и косули. В сентябре-октябре у оленей брачный период. Самцы трубят, собирают гаремы до 20 самок. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимые радиономные колонки абсолютно бесплатно и без всяких подписок. На курсах валют Нацбанка: доллар США 3 рубля, 100 российских рублей 3,61, 10 китайских юаней 4,50. Это пока все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность и без осадков. В ночные утренние часы местами ожидается туман, ветер неустойчивый, слабый. В Бресте ночью 3,5 со знаком плюс, днем 20-22. В Минске ночью 4,6 выше нуля, днем от 17 до 19 градусов тепла. В Гомеле ночью от 5 до 7 со знаком плюс, днем от 17 до 19. В Гродно ночью 5,7 выше нуля, днем 19-20. В Витебске и Могилеве ночью 6,8 со знаком плюс, днем 16-18. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.
3: Свежий трек.
0: Свежий трек на Радиус FM.

0: 11:31, и вот знаешь, у кого-то из нас бывает тот самый момент, когда после рабочей недели заходишь в магазин, метро или просто идешь по улице, смотришь на окружающих и думаешь, вот как же хочется, чтобы все вокруг просто жили в прекрасном согласии, перестали, скажем так, раздражать друг друга, но правда хочется какой-то идеальной гармонии, чтобы сосед не начал сверлить стену в субботу в 8 утра, например, чтобы кофе на балконе не остывал слишком быстро. Ну и прямо сейчас на Радиус FM прозвучал трек, который несет именно этот душевный покой и сладкое умиротворение, расслабляющий Sweet Harmony от Сенсюси. И название трека переводится как «Сладкая гармония». И согласись, настроение очень классное, когда послушаешь этот трек. И если ты хочешь, чтобы гармония была еще и музыкальной, напоминаю, сегодня особенный день. Уверен, что у тебя уже есть список треков, которые дарили тебе правильное настроение всю эту неделю. Так вот, прямо сегодня в 17:00 в нашем эфире стартует итоговый главный топ-чарт недели. Именно там мы узнаем, кто из мировых и белорусских исполнителей занял первые строчки, чьи треки взлетели вверх благодаря твоим голосам на сайте radiusfm.by и какие новинки ворвались в наш фирменный музыкальный рейтинг. Обязательно подключайся сегодня в 17:00, чтобы вместе подвести музыкальные итоги. Ну а чтобы никакие сюрпризы от осеннего неба не нарушили твою личную сладкую гармонию в этот вечер, давай прямо сейчас узнаем актуальный прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси будет переменная облачность и без осадков. Ночные и утренние часы местами ожидается туман. В Бресте ночью 3-5 тепла, днем от 20 до плюс 22. В Минске ночью 4-6 градусов, днем от 17 до 19. В Гомеле ночью плюс 5, плюс 7, днем 17-19. В Гродно ночью обещают от 5 до 7 градусов, днем 19-21. Ну а в Витебске и Могилеве ночью плюс 6, плюс 8, днем от 16 до 18 тепла.
1: Реклама.
2: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю? Хочу! Играй на Толото Бай! Джекпот ждет! Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
3: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
4: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
5: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
1: Реклама.
6: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
7: Думаем дальше. Какие еще варианты?
6: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Only to the Sun, 14.46. Вот ж поистине лучший план на эту осеннюю пятницу — бросить все, собрать чемоданы, сказать: все, ребята, я переезжаю ближе к солнцу. И прямо сейчас на Radius FM прозвучал топовый хит об этой теме от Кьюгала, Email Angel и Ultranate. И даже если за окном какая-то осенняя прохлада, а закар летнего отпуска уже остался только на фотографиях в телефоне, это вообще не поводы для грусти. Главное, солнце — это ведь оно всегда внутри нас, а лучшая батарейка для зарядки этим солнцем — это предвкушение шикарных выходных. Откладывай в сторону все свои отчеты, закрывай лишние вкладки в браузере, улыбайся самому себе и помни, ты отлично потрудился на этой неделе и заслуживаешь самый яркий, громкий и кайфовый отдых. Для тебя все эти пятничные часы работал Кирилл Громов. Спасибо за твою невероятную энергию, ответы в Телеграме, в наших играх и искренние эмоции. Кайфуй, отдыхай, заряжайся позитивом. А в эфир в следующий час будешь врываться уже в компании Оли Венской, и она подготовила для тебя много крутой музыки, розыгрышей и шикарных подарков, потому что пятница на Радиус FM тебя ждет в следующем часу. Ну а я говорю тебе пока-пока.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Реклама. Они задают ритм страны, ставят рекорды и вдохновляют нас каждый день. 2026 год белорусской женщины. На Радиус FM.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный.

0: Про автомобили понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Автомобильный мир буквально пропитан байками и легендами. Некоторые из них пришли к нам еще с прошлого века, а некоторые появились уже в эпоху современных авто. Сегодня разберем три популярных мифа, в которые давно пора перестать верить.
0: «Рули легко».
2: Миф первый. Современный двигатель не нужно прогревать перед поездкой. На самом деле это полуправда, созданная в угоду экологическим стандартам. Инструкции действительно часто пишут: завел и сразу езжай. Но для механики законы физики никто не отменял. Если дать нагрузку сразу, то мотор испытывает масляное голодание и повышает износ. Так что лучше подожди 2 минуты и едь без проблем. Миф второй. Чем дороже и престижнее бренд, тем надежнее машина. Эра миллионников и вечных немецких или японских моторов осталась в нулевых. Сейчас же, чем сложнее система, тем больше штучек потенциально могут выйти из строя. И не всегда есть запчасти для этого. По статистике сервисов, простые бюджетные автомобили ломаются реже, чем напичканные технологиями флагманы. Так что выбирай машину с умом. Миф номер три – это такой, что механическая коробка передач всегда экономичнее автомата. Это утверждение устарело лет 20 назад. Современные автоматические трансмиссии переключают передачи быстрее любого человека и идеально держат оптимальные обороты. В реальных условиях современный автомат почти всегда экономичнее механики, но выбирать тебе. На сегодня это все мифы о машинах, надеюсь, они оказались полезны. Не забывай включать поворотники и смотреть по сторонам. С тобой была Олеся Матусевич, пока!
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: отложи дела на понедельник и делай громче. Потому что пятница на Радиус FM.
1: Ну и потому что рабочие чаты официально переходят в беззвучный режим. На календаре не просто пятница, а уже практически 15.00. А значит, время начинает традиционный марафон перезагрузки, оставлять все заботы, все рабочие вопросы позади, делать громче и звонче звук радиостанции Радиус FM. И да, быть вот таким же вдохновенным, как я, потому что я уже прям предвкушаю потрясающие выходные. Жарко сейчас в Минске, светит солнышко, осадки, по крайней мере, сегодня не ожидаются. Ну и если говорить о градусах, то плюс 18, да, градус нарастает, потому что пятница. Уже 15.01. Я тоже не одна. В студии Радиус FM появляется Полина Тарасевич. Полин, привет. Какие новости?
2: Привет. Расскажу о продажах машин в Беларуси и почему наш мозг реагирует на теплое одеяло так же, как и на объятия.
0: В Радиусе новостей.
2: Наш президент подтвердил приверженность интеграции прежде всего на постсоветском пространстве. Такое заявление было сделано на заседании Евразийского межправительственного совета. Беларусь в развитии своей экономики использует планирование, таким образом сохраняя наследие советских времен.
3: Мы всегда следовали в одном направлении, не меняли свою политику. Мы привержены интеграции прежде всего постсоветского пространства. Элементы плановой экономики лежат в основе всех процессов. Поэтому мы от этого никогда не отказываемся. Не прятали это. У нас 5-летние планы, ежегодные планы, как и вы, формируем. Кто-то на трехлетку вперед пытается заглянуть. Мы это использовали.
2: В Беларуси просели продажи новых легковых машин. В сентябре беларусы купили около 10 тысяч новых легковушек, что на 5% меньше, чем в августе. Сильнее всего просели электромобили. Причина банальная. Закончились квоты на беспошлинный ввоз электричек. Однако по сравнению с сентябрем прошлого года продажи все равно выросли на 72%. Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном может закончиться до промежуточных выборов в Конгресс. Они пройдут 3 ноября. По мнению американского президента, Иран готов рухнуть из-за экономических проблем. Потому Дональд Трамп считает, что США могут очень легко выиграть. Теплое одеяло работает как объятие, но есть нюансы. В эксперименте американских ученых 66 человек лежали под грелками разного веса и смотрели на фото близких или незнакомцев. Комбинация тепла и тяжести активировала зоны, отвечающие за ощущение значимости. Но эффект возникал только, когда люди видели лица родных. С незнакомцами мозг так не реагировал. Ученые считают, что физическое тепло и социальная близость обрабатываются похоже. И последнее. Новый музыкальный тест на Радиус FM и твой шанс забрать домой классный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by прямо сейчас. Твоя задача — слушать фрагменты топовых треков и ставить им оценки. В розыгрыш приза попадут только те, кто дойдет до финала. Включайся, выбирай топовую музыку, лови удачу на radiusfm.by. Это пока все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность и без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер неустойчивый, слабый. В Бресте ночью 3-5 выше нуля, днем 20-22. В Минске ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 17 до 19. В Гомеле ночью 5-7 со знаком плюс, днем 17-19. В Гродно ночью от 5 до 7 градусов тепла, днем от 19 до 21. В Витебске и Могилеве ночью 6-8, днем 16-18. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM, потому что пятница с Олей Венской.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Пятница на Радиус ФМ.
1: А еще время смотреть всякие классные вирусные ролики про один из таких. Вот я прям очень хочу тебе рассказать. Его прозвали гибрид по-русски в контексте бренда Zikr. Ну, подробности далее.
0: Тачки тайм.
1: В соцсетях завершился ролик, где электрический автомобиль Zikr едет с прицепленным бензиновым или дизельным генератором для подзарядки машины на ходу. Пользователи сети тоже назвали такой кустарный способ увеличения запаса хода гибридом. По-русски, высмеивая попытку превратить чистый электрокар в гибрид. Но, мне кажется, мужик просто хотел хайпануть, потому что о нем сейчас все говорят, а может быть, даже сама марка электрокара каким-то образом решила вот так вот, разрекламировать себя. Ведь что в пиаре важно, что тебе говорят, уже позитивная коннотация либо негативная, это, как говорится, дело второе, может быть, даже и десятое.
0: Потому что пятница на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Работа работы, а отдых по расписанию. Потому что пятница на Радиус ФМ.
1: И потому что пора учить грузинский язык, всем гавардёба! Фестиваль грузинской культуры Белисоба возвращается в Минск после 7-летнего перерыва. И главный праздник осени, который, к слову, посвящен сбору урожая, красоте города Тбилиси, пройдет уже в Минске в эту субботу, 3 октября. И расскажу тебе о некоторых интересных моментах этого фестиваля. Во-первых, начало в 12:00. На сцене выступят различные национальные диаспоры Минска и также белорусские творческие коллективы. Официальное открытие запланировано на 13:00. Далее, именно в 15:00 начнется грузинский блок. Здесь самая, наверное, долгожданная часть фестиваля. Гостей ждут выступления артистов, специальных музыкальных гостей, которые приехали прямиком из Грузии. Конечно же, традиционные многоголосные песни, зажигательные кавказские танцы. А еще здесь же будет организована зона с кавказскими угощениями. Будут крутить и сочные хинкали, выпекать горячие хачапури, жарить самый ароматный шашлык. Тут же пройдут кулинарные мастер-классы и будет возможность научиться тонкостям приготовления главных национальных грузинских блюд. И не только. Главное в той этой истории подзарядиться грузинским настроением, грузинским темпераментом. И тогда, я уверена, выходные пройдут на веселе.
0: Потому что пятница на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Наша.

0: от Avalon Rockstone. Кстати, вертиго — это состояние, когда начинает все вокруг кружиться в буквальном смысле. Мне кажется, это все точно про пятницу. А еще немного летнего вайба от Дамиана Давида. Ну и, кстати, лето настоящее сейчас в Минске плюс 18. И так хорошо и солнечно. Нет повода для грусти, так же, как и в треке Биби Рекс и Дэвид Гетта «Sad Girls». А вот какие эмоции завтра вызовет у нас погода? Давай-ка спросим у Белгидромета.
1: Радиус FM о погоде.
0: На всякий случай напоминаю, завтра уикенд, начинается выходной 3 октября. В Бресте летние показатели 20-22 со знаком плюс, в Гродно 19-21 выше нуля и тоже без осадков. Солнечно будет и в Минске плюс 19, в Витебске плюс 18, переменная облачность без осадков. В Могилеве плюс 18, в Гомеле плюс 19 и ясная погода на небе, не облачко.
1: Реклама. Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92. Реклама. Лови топовый момент этого утра.
2: Мама, мама, мне в школе все говорят, что я очень рассеян. Это что, правда? Мальчик, твоя мама живет в доме напротив.
3: И они уже об этом знают.
1: Слушай «Пробудителей» по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM. Наша

0: нерабочее настроение? Потому что пятница на Радиус FM.
1: 15:41, точное, драйвовое. Как твое настроение? Чувствуешь вайбы пятницы? Если да, то вместе со мной. Давай-ка навстречу топовой музыке Радиус FM. Здесь совсем скоро Биби Рекса. А еще расскажу тебе про необычные хобби, которыми, кстати, можно будет заняться, мне кажется, уже в эти выходные.
0: Хобби-парк.
1: Расскажу тебе про тафтинг, создание ковров необычным инструментом. Этот тренд набирает буквально обороты. Вы берете специальный пневмопистолет и вбиваете разноцветную пряжу в натянутый холст. Буквально за одно-два занятия в таких студиях, а в Минске они есть, так называемые тафтинг-студии, можно создать свой уникальный мягкий ковер в виде персонажа из аниме, какого-нибудь мема, а может быть даже себя любимого попытаться изобразить. Ну или кого-нибудь нелюбимого, чтобы потом иголки в это дело бросать. В общем, как бы то ни было, ручной труд, он во всех смыслах облагораживает и снимает стресс. Еще раз напомню, это необычное хобби, называется тафтинг.
0: Потому что пятница на Радиус FM. Биби Рекса, Давид Гетта.

0: рабочем чате еще пишут, ты уже не читаешь. Потому что пятница на Радиус FM.
1: 15.50 точно, драйвовый. Самое время планировать интересные маршруты по этой пятнице. Ну, помимо того, что мы погуляем, подышим этим потрясающим воздухом. Сегодня настоящее лето в столице плюс 18. Предлагаю вечерочком заглянуть в кино. Тем более, что в Минске проходит Манхэттенский фестиваль короткометражного кино.
0: Пора смотреть.
2: Пора смотреть.
1: И сегодня, на 2 октября, тоже запланированы показы. Притом, некоторые из них пройдут прямо в сопровождении экспертов. Например, пройдет лектория обсуждения с кинокритиком Антоном Калягой и режиссером Викторией Лапушкиной. Так вот, в частности, это интервью будет предварять программу «Манхэттен Шортс 2026». Здесь возможны классные киноленты, некоторые из которых уже автоматически квалифицированы на премию «Оскар». Ну а в числе заявленных лент – фантастическая драма «Светский разговор», трогательная анимация «Когда море было спокойным», производство Грузия, к слову. Ну и не только. В общем, ты можешь не только смотреть, но и голосовать, и твое голосование напрямую потом повлияет на призеров Манхэттенского фестиваля. А это, в свою очередь, отразится на итогах «Оскара». В общем, все очень интересно завязано, и интересный киновечер ожидает всех зрителей Манхэттенского кинофестиваля в Минске.
0: Потому что пятница на Радиус FM.
3: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
0: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Отложи дела на понедельник и делай громче. Потому что пятница на Радиус FM.
1: И потому что такие потрясающие летние вайбы в эту пятницу. Как хорошо дышится на улице, как классно светит солнышко, вообще ощущение лета, если честно. Поэтому пусть у каждого будет такое же яркое настроение, огромное количество поводов для улыбок, а вечером в пятницу по-другому, ну просто невозможно, конечно же. Поводы заходить в наш телеграм-канал Радио ФМ, где тебя ждут подарки. Заходи, интерактив 7 кадров, а кино ждет твоего внимания, а тебя ждет классный подарок. Подробности в 16.15 в нашем эфире. А пока давай-ка узнаем. Новый час наступил? Да, смотрю на часы, уже ж давно наступил. Пока я болтала, 16.01 в Беларуси. Поболтать любит и Полина Тарасевич. Полина, привет. О чем расскажешь?
2: Привет. В этом выпуске предупреждение для желающих отдохнуть в Таиланде, а также информация о вакцинации в нашей стране.
0: В радиусе новостей.
2: Сегодня в Минске проходит заседание глав правительств стран ЕАЭС. В своем выступлении наш президент призвал страны Евразийского экономического союза сохранять приверженность общему рынку. К слову, значительная часть рынка держится на России.
3: То, что сегодня дает результат, не выбрасывается. А результат – это наш общий рынок. Найдете где-то счастье на стороне? Если найдете, убедитесь, ну тогда уже принимайте решение. Но пока такого счастья у нас нигде на стороне нет, да, иногда сложности какие-то возникают. Ну, допустим, вот против Беларуси России введены драконовские санкции. Все, что вы видели, это не только потому, что мы не отбросили советских времен что-то. Там половину в этих продуктах, тракторах и прочее российское.
2: В Минской области начали прививать от гриппа. Привиться можно бесплатно в поликлинике или за свои деньги. Особенно рекомендуют привиться детям 6 месяцев, пожилым, беременным, людям с хроническими заболеваниями и тем, кто много общается с людьми. Иммунитет вырабатывается от 2 до 4 недель и сохраняется около года. Белорусы все активнее уходят в цифру. За первое полугодие 2026 года количество банкоматов сократилось на 75 единиц, а инфокиосков на 300. Зато банковских карт стало больше, около 21 миллиона. Платежи тоже бьют рекорды. За год прибавилось 8 миллиардов операций, а доля безнала превысила 74%. Кажется, наличные терминалы постепенно уходят в прошлое, уступая место мобильным приложениям и интернет-банкингу. Власти Таиланда предупреждают туристов о росте заболеваемости крысиной лихорадкой. С начала года зарегистрировано 3000 случаев. Болезнь передается через контакт с крысами и их экскрементами. Особенно легко подхватить ее в сезон наводнений. Врачи советуют избегать контакта с грызунами, носить защитную одежду и обувь в подтопленных районах, следить за чистотой. И последнее. Сделай эту осень вкуснее. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай свежий музыкальный тест и получи шанс выиграть современный аэрогриль для идеальных ужинов. Оценивай топовые треки, но помни, дойти нужно до конца. Если отвлекся, обязательно вернись и доделай, ведь только полностью пройденный тест дает билет в розыгрыш. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. О курсах валют Нацбанка. Доллар США 3 рубля, 100 российских рублей 3,61, 10 китайских юаней 4,50. Это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет переменная облачность и без осадка. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер неустойчивый, слабый. В Бресте ночью 3,5 выше нуля, днем 20-22. В Минске ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 17 до 19. В Гомеле ночью 5-7 со знаком плюс, днем 17-19. В Гродно ночью от 5 до 7 градусов тепла, днем от 19 до 21. В Витебске и Могилеве ночью 6-8, днем 16-18. В студии работала Полина Тарасеева. Далее на Радиус ФМ, потому что пятница с Олей Венской.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Ну все, можно выдыхать. Потому что пятница на Радиус ФМ.
1: Выдыхай и заходи срочненько в наш телеграм-канал Радиус ФМ. Здесь отгадываем кинокадры. С какого фильма? Посмотри, пожалуйста. Я уверена, ты смотрел эту замечательную киноисторию. Возможно, сегодня захочешь вечером пересмотреть даже. Но, если ты отгадаешь, у меня есть для тебя подарок. Абсолютно точно классный, топовый. Это фирменная портативная колоночка от Радиус ФМ. Для того, чтобы взять с собой в эти выходные нашу топовую музыку и слушать ее на максимально мощном звуке. Ну что, согласен? Тогда жду тебя прямо сейчас в телеграм-канале.

0: Работа работой, а отдых по расписанию. Потому что пятница на Радиус ФМ.
1: И все мы немного в пятницу, ближе к вечеру, уже в Виктории, то есть победители. Вика, привет! Алло!
2: Алло! Привет, привет!
1: Ну что, чувствуешь себя победительницей всех рабочих дел, забот, вот этой горы работ, которая порой на нас набрасывается в понедельник?
2: Наконец-то пятница.
1: О, да, да, мне понятно твое настроение, давай же зажигать его. Ну и вдохновлять всех на то, чтобы вечером посмотреть какой-нибудь классный фильм. Кстати, у тебя было время на этой неделе какую-нибудь киношку посмотреть интересную?
2: Нет, еще пока нет.
1: То есть настолько много у тебя работы? А кто ты по профессии?
2: Мама в декрете.
1: Вау, ну так это да, работа 24/7. В любом случае, желаю тебе находить время не только на малыша, но и, конечно же, на то, чтобы смотреть фильмы, возможно, даже вместе с ребенком. Итак, смотри, у меня для тебя есть подсказочки про одну интересную киноленту. Каждое слово ведет к названию фильма. Удастся угадать с первого слова, прям будет замечательно. Скажу, что случаи такие были. Ты готова?
2: Да, готова.
1: В таком случае, внимание. Мне кажется, это вообще вот тот фильм, который сейчас я загадаю, он такой, знаешь, девочка на 100%. И главное слово в этой истории – подиум. Подиум, по которому ходит.
2: Так, много вариантов сразу появилось.
1: Сразу? Будешь озвучивать или скажешь еще, Оля, давай?
2: Нет, давайте еще.
1: Ну, хорошо. Давай тогда скажу так. Туфли.
2: Блин, это логично было.
1: Ну хорошо, давай так вот. Следующее слово точно тебя вдохновит на правильный ответ. Фэшн-журнал.
2: Дьявол носит Прада.
1: Да! Да, это правильный вариант ответа. А какие были еще версии, кстати? Ты сразу говоришь, что
2: столько... Ну, я сразу начала думать про эту Красную Королеву, последнюю, вот этот, который вышел.
1: А, ну, слушай, тоже хороший вариант для просмотра, но здесь шла речь именно про «Дьявол носит Прада», либо «Дьявол носит Прада 2», кому как больше нравится. Я честно скажу, смотрела «Дьявол носит Прада 2», ого, что сейчас озвучу, я даже не досмотрела, настолько мне стало неинтересно. Вот я не знаю, почему. Честно, разочаровалась. Но визуал прикольный. Но что еще прикольно, что ты получаешь от Радиус ФМ абсолютно топовый подарок. Это портативную колоночку для того, чтобы слушать топовую музыку Радиус ФМ вместе со своим малышом и быть на движе. Согласна?
2: Отлично, спасибо большое.
1: Да, и всем пожелаем такого же яркого настроения. Ну почему? Ну известно почему.
0: Потому что пятница на Радиус ФМ.

0: Работа работы, а отдых по расписанию. Потому что пятница на Радиус ФМ.
1: Да, и окончательно закрываются рабочие чаты, уже 16:33, если что, указывает на часы, на то, что пора всем нам отправляться на все четыре стороны в хорошем смысле и встречать, конечно же, самый классный солнечный уикенд. Все сегодня способствует тому, чтобы ты покидал рабочее место в хорошем настроении, конечно же, делал это под топовую музыку Радиус FM. Здесь такой клевый трек в ближайшее время, The Bowser Magnetic. Обожаю этот перелив клавиш. Мне кажется, это идеальный саундтрек пятницы. Тедди Свимс. А еще известный российский саунд-продюсер KDDK. И прогноз погоды на завтра. Самый солнечный, самый желанный.
0: Радиус FM о погоде.
1: В Бресте 22 со знаком плюс, на небе не облачко, ясная солнечная погода, будет в Гродно плюс 21, в Минске тоже солнечно и 17-19 выше нуля. Далее смотрим Витебск и Могилев. Одинаковые температурные показатели, плюс 18 в Гомеле, до плюс 19 и тоже без осадков.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото Бай! Джекпот ждет! Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: нерабочее настроение? Потому что пятница на Радиус FM.
1: На следующая история вернет твою веру в крепкую мужскую дружбу, вообще в веру в человечество, о том, как данное обещание спустя 28 лет все-таки было сдержано.
0: Наизи.
1: Замечательная история. Друзья разделили джекпот спустя 28 лет после данного обещания. Двое приятелей договорились, что поделят выигрыш, если кто-то из них победит в лотерее. Вот представь себе, спустя 28 лет один из них действительно выиграл крупный джекпот $22 миллиона. И не поверишь, держал слово. Ну и вот как тут после этого не поверить в людей и в обещания? Тебе желаю вот такого же человека рядышком с тобой. Ну и, конечно же, надеяться на друзей, надеяться на себя и надеяться хотя бы на половину джекпота.
0: Потому что пятница на Радиус FM.

0: рабочем чате еще пишут, ты уже не читаешь. Потому что пятница на Радиус FM.
1: 16.46 точно, драйвово. Я уверен, ты полон желания уже влететь в эти самые выходные. Но давай-ка мы сделаем все красиво с учетом того, что нам рекомендуют звезды.
0: Пятничный расклад. Пятничный расклад.
1: Итак, к чему быть готовым, например, сегодня вечером в пятницу? Важный момент в жизни овнов. Да, выходные уже практически у вас в руках, поэтому главное этим вечером не найти новую работу. Вы же ни в коем случае не согласиться на нее. Тельцы, вечером можно никуда вообще не спешить. Ты знаешь, поешь впервые, нормально поешь за эту неделю, никуда не торопясь. Близнецы, вам захочется выбраться куда-нибудь. Соглашайтесь, если вдруг кто-то вам такое предложение сделает, потому что, кто знает, как эта энергия в итоге приумножится позитивная. Раки, если дома начнут выяснять отношения, предложите сначала поужинать, притом не дома, а где-нибудь в хорошем, вкусном месте. Ну и сразу не будет поводов для конфликта. Львы, сегодня вам обязательно захочется показать, что неделя эта закончилась не зря. Вы многое действительно успели. Успейте, пожалуйста, выехать из города тоже на природу и не попасть при этом в пробку. Девы, не пытайтесь закрыть прям все дела перед выходными. Некоторые задачи прекрасно переживут субботу, воскресенье без вашего присмотра. Вечером у весов, возможно, спонтанная покупка, но перед оплатой спросите себя, вы действительно вот прямо это хотели? Вот прям всю неделю, честно, искренне. Скорпионы, сегодня вы не вспоминаете старые рабочие конфликты, пятница слишком короткая для того, чтобы выяснять что-то до позднего вечера. Просто отпустите уже все и всех. Идите спокойно на отдых. Стрельцы, если давно хотели выбраться за город, сегодня самое время собираться. Только, пожалуйста, проверьте пробочки в городе для того, чтобы не испортить свое пятничное настроение. Стрельцы, если давно хотели выбраться за город, то дерзайте, у вас все получится. И желающих тоже составить вам компанию будет огромное количество. Козероги, вы можете внезапно понять, что устали сильнее, чем даже думали. Поэтому, возможно, ваш идеальный вариант пятничного вечера провести горизонтально. Ну, на любимом диване, как вариант. Так, кто ж вам запретит? Водолеи, если вам захочется чего-нибудь необычного, не удивляйтесь, если обычный поход в магазин внезапно превратится в ночную прогулку по городу. Ого, какие перспективы. Ну, хорошие погоды, можете погулять. Рыбы. Пятничный вечер лучше провести без чувства долга. Если хочется просто лечь пораньше, то поверьте, это не скука, а грамотное использование выходных. Сегодня отоспитесь, завтра во все тяжкие и уйдете. Но пока я тебе говорю так, куда бы ты ни направлялся, какие бы маршруты ни выбирал, конечно же, бери с собой в дорогу топовую музыку Радиус FM. Тем более, что у нас на музыкальном горизонте уже в 17.05, сразу после выпуска новостей, стартует топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Те классные треки, которые качают весь мир, раскачают и твое клевое топовое пятничное настроение. Но я, Ульвенская, прощаюсь. Всем классных, теплых выходных.
0: Потому что пятница на Радиус FM. Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, в этом выпуске расскажу, кто дает Трампу советы по внешней политике и почему автомобилистам стоит опасаться листьев. Беларусь и Россия сохранят единый курс, несмотря на нюансы в оценках конфликта в Украине. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главами делегации Евразийского межправсовета. Белорусский лидер подчеркнул, что Минск никогда не был предателем и не позволит стрелять в спину Москве. По его словам, даже при наличии собственных взглядов на происходящее, Беларусь останется верна союзническим обязательствам, выстраивая общее пространство от Бреста до Владивостока. В белорусские школы под видом писем от Совета Безопасности поступают фейковые рассылки. Злоумышленники требуют срочно провести военно-патриотические мероприятия и прислать отчеты с фото и видеоматериалами учащихся. В телеграм-канале «Народный антифейк» предупреждают, что таким образом собирают персональные данные школьников. Педагогов просят игнорировать подобные сообщения. За погромы во Франции ответят родители. Французские власти намерены через суд добиваться от родителей финансовой компенсации за ущерб, который школьники наносят учебным заведениям во время протестных акций. Поручение прокурорам дал представитель Министерства юстиции, отметивший, что такая гражданская и солидарная ответственность эффективнее тюремных сроков. По данным журнала «Тайм», Дональд Трамп принял решение о захвате Николаса Мадуро после того, как посоветовался с чат-ботом Грок. Искусственный интеллект предсказал, что венесуэльцы обрадуются свержению диктатора. Впечатленный результатом, Трамп впоследствии создал специальный консультативный совет по искусственному интеллекту из IT-лидеров и теперь активно использует силовой подход во внешней политике. В Беларуси идут первые заморозки. Этой ночью на юго-востоке страны температура местами опустится до минус 3. В связи с этим госавтоинспекция призывает водителей быть предельно аккуратными, отказаться от резких маневров и увеличить дистанцию, так как на подмерзшей дороге тормозной путь растет. Особую осторожность соблюдайте на мостах, эстакадах и в затененных местах, а также помните, что мокрая опавшая листва скользит не хуже льда. И последнее. Сделай эту осень вкуснее. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай свежий музыкальный тест и получи шанс выиграть современный аэрогриль для идеальных ужинов. Оценивай топовые треки, но помни, дойти нужно до конца. Если отвлекся, обязательно вернись и доделай, ведь только полностью пройденный тест дает билет в розыгрыш. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность, без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. В Бресте ночью плюс 3,5, днем 20-22 тепла. В Минске ночью 4,6, днем 17-19 градусов. В Гомеле ночью плюс 5,7, днем 17-19 выше 0. В Гродно ночью 5,7 тепла, днем 19-21 градус. В Витебске и Могилеве ночью плюс 6,8, днем 16-18 тепла. В студии была Наталья Еленская. Далее в эфире ТОП-ЧАРТ Радиус ФМ.

0: Чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Выключаем рабочие чаты, закрываем отчеты и делаем звук на полную громкость. В эфире главный топ-чарт страны на Радиус ФМ. У микрофона Кирилл Громов, и в ближайшие 2 часа мы будем разбирать ваши лайки на radiusfm.by и смотреть, у кого из артистов на этой неделе праздник, а кто отправится на пересдачу. Давай вспомним тройку лидеров прошлой недели. На 3-м месте у нас были Хьюгел, Эмейл Энджел и Ультранейт. I'm moving to the sun. На 2-й позиции располагался красавчик Тедди Свимс и его мистер Know-It-All. Ну и 1-е место было у The Bowser Magnetic. За 7 дней вы перетасовали этот топ так, что даже алгоритмы стримингов нервно где-то стоят в сторонке. Открывает нашу 20-ку Сен-Паул и Дуа Липа с треком No Lie. Шон и Дуа за неделю рухнули сразу на -7 позиций, забирают у нас сомнительную награду «Падение недели». Название переводится как «Без лжи», так что, скажем честно, слушатели кликали за них чуть реже. Но трек все равно пушка. Погнали!
0: Это топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
3: Радиус FM.
0: 20-е.
3: 20-е место. Падение недели.

0: 19 место только что отгремело. Там американский исполнитель Эбон с треком «Hollow» сбавил 4 позиции за неделю. «Hollow» — это пустота, но мы верим, что в плейлистах фанатов место для него еще где-то останется. А мы переключаемся на волну мировых трендов. У нас топ-билборд. Заглянем в уши к американским меломанам. Горячая пятерка билборда прямо сейчас выглядит следующим образом. На 5 месте Tame Impala и Jenny с треком «Dracula».
1: Топ-билборд.
0: Под номером 4 Ариана Гранде «Hate that I made you love me». Третье место в этой таблице забирает Морган Уоллен «Been by now». Под номером 2 Стелла Лефти «Boston». И первое место у Эллы Лангли, но с треком «Choosing Texas». Полностью мы слушаем трек 7-й строчки чарта. Зажигательная колумбийская дива Кароль Джи, а также Джуди Лайн со свежим фитом «Биба и Вау». Заряжаемся латиноамериканским вайбом и держим темп.
1: Топ-билборд.
2: Топ-чарт радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
1: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
2: Великое княство Сла запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандроуки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
3: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Зика. Только по 7 октября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ Радиус ФМ.
5: На 18-й строчке расположились французские электронщики Offenbach с треком Miles Away, которые потеряли две позиции за неделю. Ребят поют за милю отсюда, и кажется, слушатели пока действительно держат их чуть на расстоянии от вершины, но ничего, они нагонят. А в радаре свежачков у нас сегодня фреш-прогноз, тестируем свежий релиз от главной поп-иконы современности. Это Тейлор Свифт с треком Patient Zero. Тейлор умеет превращать личные истории в абсолютные мировые рекорды. Посмотрим, станет ли этот трек вирусом для наших ушей. Оцениваем.
6: Прогноз.
4: ТОП-ЧАРТ Радиус ФМ.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17-ю строчку уверенно удерживает наш белорусский электронный продюсер Отника с фитом Will Never Be. Парень показывает железную стабильность без изменений за неделю. Треки Отники разлетаются от Стамбула до Рио-де-Жанейро, и на Радиус FM они всегда звучат как родные. Ну а теперь сдуваем пыль золотых аудиокассет в наши перемотки. Переносимся в 2016 год к шведскому диджею Майк Перри и певице Шей Мартин и их затягивающим тропикал хаус гимну The Ocean 8 лет назад. Этот бас разрывал все пляжные вечеринки планеты. Слушаем.
0: Перемотка.

0: На 16-ю строчку прорывается белорусский электронный десант VD, а также Leo Wood с треком «Оу, парни». Поднажали и прибавили плюс 2 строчки за неделю. Когда отечественный продукт так качает, остается только кричать «Оу» вместе с вокалисткой. И мы совершаем перелет на другой континент в эфире «Топ Австралии». Смотрим, под какие ритмы сейчас прыгают кенгуру. На 9-й строчку австралийского топа расположились поп-рокеры One Republic со своим хитом «Need Your Love». Включаем на полную мощь.
1: Топ-чарт «Радиус FM» с Кириллом Громовым.

0: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
4: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
5: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
1: 15-ю строчку штурмует свежее пополнение. Немецкий дуэт Fastboy с треком Music Sounds и новинка эфира. Первая неделя в чарте. Братья Лукас и Феликс знают, как сделать быстрый и цепляющий евроденс. Отличный старт. А на радаре новинок у нас снова фреш-прогноз. Тестируем свежий ретро-вейв. Релиз от певицы Rose Grey под названием Blink Twice. Название переводится как «Моргни дважды», если тебе нужна помощь. Но под такой ритм хочется только танцевать. Проверяем.
2: Фреш-прогноз.
5: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 14 месте уверенно дебютирует международный женский girls band Cat Size с треком Animal, и их первая неделя в нашем чарте. Девушки прошли суровый отбор из тысячи претенденток по всему миру, чтобы выдать этот дикий вайб. А на 13-ю строчку поднялась эпатажная Slater с клубным гимном Dance. Slater подросла на одну позицию за неделю. Девушка начинала записывать первое демо в своей спальне на дешевый микрофон. А теперь раскачивает национальное радиоэфиры. Танцы продолжаются.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Реклама.
4: Ты слушаешь?
3: Ты слушаешь Топ-чарт.
4: Топ-чарт.
3: Радиус FM.
4: Радиус FM.
5: 12 место забирает Алекс Уоррен с эмоциональным треком «Favorite Dreams», и неделю Алекс просел сразу на минус 7 позиций и разделил статус падения недели. Похоже, от его лихорадочного сна слушатели немного остыли, но парень все еще удерживает подступы к топ-10. А мы открываем сундук с клубной ностальгией в нашей перемотке. Отправляемся в 2017 год, а группе Maroon 5 и их хиту «Animals». Адам Левин и компания в свое время сорвали все чарты этим мощным треком. Вспоминаем, как это было.
3: Перемотка.

0: шаге от первой десятки. На 11-й строчке остановились кей-поп титаны BTS со своим летним синглом Swim. Парни потеряли две строчки за неделю. Армия фанатов пока держит трек на плаву, но до десятки на этот раз не хватило буквально пару сотен ваших голосов. Перед тем, как уйти на короткий перерыв, перенесемся в Туманный Альбион в эфире UK Singles Chart. Топ-5 чарта Великобритании прямо сейчас выглядит следующим образом. На 5-й строчке Dua Lipa Training Season.
1: Топ UK Singles Chart.
0: Под номером 4 Адела Николь Кидман. 3-е место забирает Стелла Лефти Бостон. Под номером 2 Элла Лангли с треком Choosing Texas. Ну а 1-е место у Сиены Спиро Great Expectation. А полностью мы слушаем трек с 29-й строчки британского топа «Клубный союз Клуни», а также «Проспа» с плотным бенгером «Good Girl». Правильный хаос прямо из Лондона. Включаем и услышимся с тобой в следующем часе.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 18 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, в студии Наталья Еленская, и сейчас я расскажу, какие из белорусских вузов попали в мировой рейтинг и как искусственный интеллект служит мошенникам. Беларусь считает страны Евразийского экономического союза частью общего исторического пространства. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с главами делегаций стран ЕАЭС. Президент отметил, что белорусы помнят общий вклад народов в защиту страны во время Великой Отечественной войны. Беларусь сохраняет памятники, исторические названия, связанные с общей историей. Александр Лукашенко также заверил участников встречи, что Минск выполнит все договоренности, достигнутые с премьер-министром страны. В Минск-Трансе напомнили правила провоза багажа и животных в общественном транспорте. Взрослые велосипеды провозить запрещено, а детские можно. Маленьких питомцев нужно перевозить в переносках, а крупных собак – в наморднике и на поводке. Бесплатно взять с собой можно ручную кладь весом до 20 килограммов и предметы длиной до 1,5 метра. Опасные вещества и вещи, способные испачкать пассажиров, проносить в салон запрещено. Свежий мировой рейтинг университетов Times Higher Education на 2027 год вошли два белорусских вуза. Это Белгосуниверситет, и впервые в истории в список попал Белорусский государственный медицинский университет. Всего глобальное исследование охватило более 2200 учебных заведений из 118 стран. Лидерами стали британские и американские вузы: Оксфорд, Массачусетский технологический институт, Принстон, Стэнфорд и Кембридж. Вице-президент США Джей Ди Венс сравнил нынешний ажиотаж и попытки государства регулировать искусственный интеллект с паникой времен пандемии COVID-19. Он заявил, что разбираться с технологиями должны сами разработчики, которые выпустили монстра Франкенштейна. По мнению Венса, вместо избыточных запретов правительству следует обязать IT-компании нести прямую ответственность за созданные ими продукты. А тем временем ИИ становится отличным инструментом в ловких руках мошенников. Так в России массово используют искусственный интеллект для обмана. С помощью дипфейков подделывают фото, голоса и видео с такой точностью, что на уловки попадаются даже профессиональные психологи. Эксперты призывают ужесточить наказание и сделать использование ИИ отягчающим обстоятельством при киберпреступлениях. О курсах валют Нацбанка Беларуси: доллар США 3 рубля ровно, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 61 копейка, 10 китайских юаней 4,50. Это все новости о погоде далее. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. В Бресте ночью плюс 3,5, днем 20-22 тепла. В Минске ночью 4,6, днем 17-19 градусов. В Гомеле ночью плюс 5,7, днем 17-19 выше 0. В Гродно ночью 5,7 тепла, днем 19-21 градус. В Витебске и Могилеве ночью плюс 6,8, днем 16-18 тепла. В студии была Наталья Елена. Далее в эфире Топ-чарт Радиус ФМ.
0: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
2: Вторым часом приветствуем всех, кто только что к нам подключился. Это главный топ-чарт страны на Радиус ФМ. У микрофона Кирилл Громов, и мы переходим к самому суровому замесу. Распечатываем горячую десятку. И открывает топ-10 свежий проект Temper City с треком Self-Aware. Ребята прибавили плюс одну строчку за неделю и ворвались в высшую лигу. Самооценка у парня явно в порядке, да и звук не подкачал. Поздравляем с местом в десятке.
0: Ты слушаешь топ-чарт?
3: Топ-чарт?
0: Радиус ФМ.
3: Радиус ФМ.
0: Десятое.
3: Место.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: 10-е место оценили, двигаемся дальше, но перед 9-й строчкой заглянем в онлайн-пространство и проверим чарт Яндекс.Музыки. На 27-й строчке стриминга «Раздают огня» Анна Немченко и Дава со своим эмоциональным дуэтом «Плавит». Похоже, осенняя прохлада слушателям не страшна, когда в наушниках так плавит звук. Включаем.
0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт «Радиус FM».

0: Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: Девятую строчку завоевал Avalon Rockston со своим треком Vertigo. Avalon совершил отличный рывок, плюс 3 позиции за неделю. Vertigo переводится как головокружение, и парень явно закружил головы голосующим на radiusfm.by. А у нас на очереди финальный фреш-прогноз. На сегодня оцениваем свежий кантри-поп-релиз от восходящей американской звезды Даша под названием 82 Chevy. Певец поет про старый Chevrolet 82 года, но вайп у трека абсолютно современный и драйвовый. Слушаем.
2: Фреш-прогноз.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Восьмую строчку удерживает звездный союз Филатов и Карас Денис Фё с танцевальным треком Sweet Summer Night. За неделю парни потеряли две позиции. Ностальгия по сладким летним ночам слегка уступает место новым релизам, но трек все еще качает как надо. А мы открываем портал в прошлое в нашей перемотке. Отправляемся в 2019 год к дуэту Сэм Смит и Нормани с их стильным хитом Dancing with a Stranger 5 лет назад. Эта работа звучала из каждого утюга и собирала миллиарды прослушиваний. Ловим этот вайб и ностальгируем.
0: Перемотка.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
3: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: Реклама. Топ-чарт «Радиус ФМ» с Кириллом Громовым.
5: На 7-й строчке у нас приземлился психоделический проект Tame Impala и Jenny с треком «Дракула». И ребята просели на минус 4 позиции за неделю. «Дракула» немного потерял хватку и уступил место конкурентам. Но из топ-десятки пока что уходить точно не собирается. А мы включаем виртуальный сканер и смотрим, какие треки чаще всего искали через «Шазам» по всему миру. Топ-5 мирового «Шазама» выглядит сейчас так. На 5-й строчке «Кароль Джи» и «Джуди Лайн» «Би Бай Вау».
6: Обзор чартов «Шазам».
5: Под номером 4 Email Angel Bad Times. Третью строчку в этой битве забирает Take Off Hotel Lobby. Под номером 2 Email Angel Bad Times расширенная версия. И первое место у Хьюгела Email Angel и Ultranate I'm Moving to the Sun. А полностью мы слушаем ностальгический поп-хит с 22-й строчки Pink и Nate Ruess с бессмертной балладой Just Give Me a Reason. Включаем громче.
6: Обзор чартов Shazam.
4: Топ-чарт Радиус FM.
7: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
5: В движении.
4: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
5: В движении.
4: Слушай «В движении» на Радиус FM сегодня в 7 вечера. Это топ-чарт.
5: Топ-чарт.
4: Радиус FM.
5: Радиус FM.
6: 6 место занимает громкий дуэт Шакира и Бёрна Бой с зажигательным треком «Дай, дай». За неделю бедра Шакиры и афробиты Бёрна Боя просели на 4 строчки. На прошлой неделе они были совсем близко к верхушке, но сегодня остановились у самых дверей топ-5. А мы сдуваем пыль с архивных релизов нашей перемотки и отправляемся прямо сейчас в 2014 год к Кэти Перри и рэперу Juicy G и их убойным треком «Dark House». 11 лет назад этот трек с египетскими мотивами разрывал абсолютно все мировые чарты. Вспомним, как это было.
4: Перемотка.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Пятую строчку забирает харизматичный соул-исполнитель Тедди Свим с треком «Мистер Know It All». Тедди потерял всего одну позицию за неделю, и наш мистер Всезнайка слегка уступил напору преследователей, но все еще держит бронзовую дистанцию на прицеле. У нас на очереди белорусский блок. Поддерживаем своих. В эфире проект «Сет» с романтичной танцевальной работы «Love». Слушаем и заряжаемся правильной энергией.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Четвертое место. Деревянная медаль хит-парада. Сюда боем прорвалась певица Биби Рекса и электронные легенды Фейтла с треком New Religion. Ребята взлетели сразу на плюс 4 позиции за неделю. Биби сегодня заполнила полчарта. Их новая религия заманивает свои ряды сотни новых фанатов. И снова поддерживаем отечественный десант. В эфире сочный совместный релиз «Отники» и «It's a Music» под названием «Nothing to Say». Качественный электронный экспериментальный звук из Беларуси.
0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ. We'll be right back.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Вау! В то лото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Игра!

0: конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
1: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Реклама.
3: Ты слушаешь
2: Топ-чарт.
3: Топ-чарт.
2: Радиус FM.
3: Радиус FM.
4: Напряжение в студии достигло максимума, потому что мы открываем тройку главных триумфаторов этой недели. Бронзовую медаль сегодня забрали Hugo LaMail, Angel и Ultranaid с гимном I'm Moving to the Sun. Парни потеряли две позиции за неделю и уступили золотой трон, но удержались на пьедестале.
2: Тройка лидеров этой недели.
3: Топ-чарт. Радиус FM.
2: Третье.
3: Третье место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего хит-парада забрали Бибер Экс и Дэвид Гетта с треком Sad Girls. Вот невероятный взлет. Плюс 8 строчек за неделю и заслуженная замена прошлонедельным лидерам. Дэвид Гетта знает секретный рецепт. Берешь Бибер Эксу, добавляешь сочный бит, и грустные девочки берут серебряную медаль. Но перед тем, как объявить номер один, давайте быстренько пробежимся по всей горячей десятке недели. Ее сегодня замыкали Temper City Self Award.
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 располагались Avalon Rockstone, Vertigo. Восьмую строчку забрали Филат Фикерес, а также Денис Пёст, Sweet Summer Nights. Под номером 7 Tame Impala и Jenny, Дракула. Под номером 6 Шакира и Burna Boy, Дай Дай. Пятое место сегодня у Тедди Свимса с треком Mr. Know It All. Бибер Экс и Фейтлесс забирают сегодня четвертое место в нашем топ-чарте с треком New Religion. В тройку лучших сегодня вошли Хьюгел, Имейл Энджел и Ультранейт. I'm moving to the sun. Ну и вторая строчка сегодня достается Бибер Экс и Дэвиду Гетти Sad Girls. И встречайте нового абсолютного чемпиона. На первую строчку топ-чарта на Радиус FM с боем прорывается немецкий рэпер The Bowser с треком Magnetic. Bowser совершил невероятный рывок, плюс 6 строчек за неделю и с ногами забрался на самый верх. Магнитное притяжение сработало идеально, и вся страна проголосовала за него. Огромное спасибо всем, кто оставлял свои лайки на сайте radiusfm.by. Новый этап голосования уже открыт. Заходи и строй чарт следующей недели. Отличных вам выходных. У микрофона был Кирилл Громов. Пока-пока.
0: Первое.
1: Первое место. Yeah.

0: Беларуси 19 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, в студии Наталья Еленская. В этом выпуске я расскажу о том, что происходит на белорусском рынке недвижимости и чем опасен микросон. Беларусь всегда будет привержена общему курсу с Россией, несмотря на некоторые особенности понимания конфликта в Украине. Об этом заявил президент Беларуси на встрече с главами делегаций, участников заседания Евразийского межправительственного совета. Александр Лукашенко четко обозначил свою позицию по войне в Украине.
2: Конечно, у меня есть какие-то особенности при оценке конфликта в Украине. Но я президенту Путину и вам это скажу открыто и откровенно. Мы всегда будем привержены нашему общему курсу. Мы никогда не были предателями. Мы никогда не позволим стрелять русским в спину. Мы придерживаемся этой позиции и будем придерживаться.
1: На рынке недвижимости Беларуси наметился спад. В сентябре количество сделок купли-продажи квартир в Минске снизилось до 951 против 1153 в августе. В регионах ситуация похожая. Параллельно сокращается и предложение на рынке долгосрочной аренды столицы. С начала года выбор съемного жилья уменьшился на 14%. На фоне дефицита предложения цены продолжают расти. Сильнее всего подорожали однокомнатные квартиры. Средняя продолжительность жизни в мире почти восстановилась после пандемии. В 2023 году составила 73,3 года, почти как в докризисном 2019. При этом жить долго не всегда означает жить без болезней. Показатель здоровой жизни восстанавливается медленнее и замер на отметке 62,8 года. ВОЗ также отмечает, что главными угрозами остаются не инфекционные недуги, а чаще всего люди уходят из жизни из-за проблем с сердцем и сосудами. В ГАИ предупреждают об опасности микросна за рулем во время долгих поездок. Монотонная загородная дорога и теплый воздух в салоне могут привести к кратковременному отключению сознания. Коварство микросна заключается в том, что водитель не всегда замечает момент потери контроля. А на скорости 90 км в час автомобиль всего за одну секунду проезжает почти 28 метров. Поэтому делайте остановки в пути при первых признаках усталости. И последнее. Новый музыкальный тест на Радиус ФМ и твой шанс забрать домой классный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by прямо сейчас. Твоя задача – слушать фрагменты топовых треков и ставить им оценки. В розыгрыш приза попадут только те, кто дойдет до финала. Включайся, выбирай топовую музыку и лови удачу на radiusfm.by. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами ожидается туман. В Бресте ночью плюс 3,5, днем 20-22 тепла. В Минске ночью 4-6 тепла, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью 5-7, днем 17-19 градусов. В Гродно ночью плюс 5-7, днем плюс 19-21. В Витебске и Могилеве ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем плюс 16-18. В студии работала Наталья Еленская. Служба новостей «Радиус ФМ». Через 3 минуты в эфире музыкальный проект «В движении». Зарядись ритмом выходных.
0: «Радиус ФМ». Волна топовой музыки. Наша.

0: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
1: Пятница наконец-то добралась до нас. Это «В движении» на Радиус FM и у микрофона Леша Якимович. И знаешь, что мне нравится вот в пятничном вечере? Он вообще не требует от тебя какого-то особенного поведения. Можно быть душой компании, можно быть человеком, который уже в 9 часу видит третий сон, можно выйти за кофе и вернуться через час с каким-то совершенно ненужным, но очень понравившимся тебе предметом. Пятница спокойно принимает любые странности, на то она и пятница. И сейчас давай начнем именно с такого легкого, чуть хулиганского настроения. В треке Flipside от Daddy DJ, You Not Us.

Есть такая пятничная стадия. Ты вроде еще вполне понимаешь, что происходит, но уже начинаешь принимать решения исключительно по принципу «а почему бы и нет?». Кто-то предлагает заехать на 5 минут, и вот ты уже сидишь в совершенно другом месте. Кто-то включает музыку, и через 3 минуты разговор превращается в конкурс на самый нелепый случай из жизни. И самое интересное, именно такие вечера потом обычно и вспоминаются. Поэтому продолжаем в этом настроении и послушаем трек, который как раз про то, чтобы немного отпустить ситуацию и просто побыть здесь и сейчас. The Moto на Radius FM, не переключайтесь.

0: Вот знаешь, что приятно? Иногда для хорошего вечера вообще не нужно никакого специального повода. Просто идешь по городу, вокруг уже темно, там где-то светятся окна, кто-то торопится домой, кто-то наоборот только выходит из дома. И ты такой... Ну, жизнь, конечно, хороша, и не каждый вечер должен становиться каким-то событием года. Иногда достаточно того, что тебе просто хорошо в этот момент. Ну, а теперь давай ненадолго сверимся с тем, что для нас приготовила погода.
1: В движении. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. В Бресте ночью плюс 3,5, днем 20-22 градуса. В Минске ночью 4,6, днем 17-19 тепла. В Гомеле ночью плюс 5,7, днем 17-19 градусов. В Гродно ночью 5,7, выше 0, днем 19-21 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 6,8, днем до плюс 18. О погоде рассказывала Наталья Еленская. Далее на Радиус ФМ музыкальный проект «В движении». Поймай волну выходных.
1: В движении.
3: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус ФМ.
0: А теперь представь совершенно обычную ситуацию. Ты приходишь домой, снимаешь обувь и первым делом понимаешь, что весь день почему-то ходил с напряженными плечами. И вот только дома замечаешь, о, оказывается, их можно было не держать возле ушей. Очень, на самом деле, странная человеческая привычка напрягаться даже тогда, когда никто тебя никуда не гонит. Ну, хорошо, что вечер все-таки умеет напоминать, мол, расслабься, ты уже дома, все позади. И сейчас как раз хочется чего-то такого простого, теплого и очень вечернего. И примерно с таким настроением трек от Сиэ.

общем, есть такой пятничный прикол. Сначала ты думаешь, что просто спокойно проведешь вечер, а потом кто-нибудь говорит: «Слушай, а давай куда-нибудь выберемся?» И все, здесь спокойный вечер отменяется. И иногда это реально хорошая идея. Не обязательно искать какое-то грандиозное приключение. Можно просто выбраться в город, поесть чего-нибудь вкусненького, послушать классную, качественную музыку, посмотреть на людей и вернуться домой с ощущением, что день прошел не зря. Ну вот, например, в эту субботу в Минске после аж 7-летнего перерыва возвращается Тбилисоба. Это фестиваль грузинской культуры у Дворца спорта. Там будет и музыка, танцы, еда, ярмарка. Все это открыто для горожан, и вход там, кстати, свободный. Поэтому не упусти момент и строй планы вокруг этого фестиваля. Ну а мы пока продолжаем наш пятничный вечер. И сейчас давай послушаем трек с очень ярким настроением. So Good от Noizy.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Ленская. Александр Лукашенко посоветовал Армении не торопиться с евроинтеграцией. Выступая на заседании Евразийского межпрофсовета, белорусский лидер призвал Ереван сначала реально оценить перспективы рынков сбыта. В частности, куда пойдут армянские овощи, фрукты и коньяк. И сможет ли ЕС заместить объемы торговли внутри ЕАЭС? Не надо торопиться выбрасывать то, что тебе сегодня дает пользу, и уходить из общего рынка, подчеркнул президент. Заседание Евразийского межправительственного совета к этому моменту завершилось. Главными темами стали промышленная кооперация, цифровизация и укрепление общего рынка. Премьер-министр Беларуси предложил активнее внедрять искусственный интеллект в реальный сектор экономики. Кроме того, белорусская сторона подняла вопрос более оперативной защиты внутреннего рынка на уровне всей пятерки вместо принятия разобщенных мер. Белорусы, которые решили воспользоваться земельной амнистией и узаконить самовольно занятые участки, смогут получить рассрочку на выплаты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Рассрочка предоставляется на срок до 5 лет. Обязательное условие – внести первоначальный платеж в размере не менее 25% от общей суммы. При этом исполкомы могут устанавливать минимальный порог, при котором рассрочку не дадут. Мощные наводнения в Таиланде парализовали работу автогигантов Toyota и Honda, временно остановили сборку машин на всех своих заводах в стране. Причиной стал разрыв логистических цепочек из-за затопленных дорог, из-за чего поставщики не могут доставить комплектующие на конвейеры. Сильнейшие ливни затронули Бангкок и еще 14 провинций, нанеся удар примерно по 40% предприятий в пострадавших промышленных зонах. Сегодня, во Всемирный день улыбки, психологи напоминают, хотя искусственная улыбка не вылечит депрессию, она действительно способна немного поднять настроение. Главное – улыбаться искренне, задействуя глаза, а не только губы. Это помогает расположить к себе людей и легче находить общий язык. А вот на важных переговорах лучше не зацикливаться на своей мимике, чтобы не пропустить реакцию собеседника. И последнее. Бери топовую музыку с собой. Установи на смартфон бесплатное приложение «Радио Плеер Беларусь». Отмечай «Радиус ФМ» сердечком и оставайся на нашей волне где угодно. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность, без осадков. Ночью утром местами ожидается туман. В Бресте ночью плюс 3,5, днем 20-22 градуса. В Минске ночью 4,6 тепла, днем 17-19. В Гомеле ночью 5,7, днем 17-19 выше 0. В Гродно ночью плюс 5,7, днем 19-21 градус. В Витебске и Могилеве ночью плюс 6,8, днем 16-18 выше 0. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире музыкальный проект «В движении». Настройся на частоту отдыха.
0: «В движении». Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на «Радиус ФМ».
2: Ну что же, первый час нашего пятничного вечера уже остался где-то там, позади. Начинается второй час в движении на «Радиус ФМ», и у микрофона все так же Леша Якимович. В это время город уже, ну, немного, но меняется. Людей на улицах становится поменьше, зато у тех, кто гуляет, появляется совершенно другое выражение лица. Все, наконец-то, перестают изображать серьезных взрослых дяденек и тетенек и просто идут куда хочется. И вот за это, на самом деле, особый респект таким вечерам. В какой-то момент становится даже понятно, можно просто слушать музыку и быть в своем ритме. И начнем этот час с трека про самое главное чувство, когда сердце все-таки знает, куда ему хочется. Трек «My Heart»
0: в движении.

знаешь, бывает такой момент. День был совершенно обычный, а потом наступает вечер, и вдруг настроение становится заметно лучше. Не произошло ничего грандиозного, нет. Просто кто-то написал тебе смешное сообщение. Ты случайно услышал знакомую песню. Вкусный ужин оказался действительно вкусным. Уже достижение, между прочим. И вот из таких мелочей складывается нормальный, хороший вечер. И иногда именно их, эти мелочи, и стоит замечать, и не ждать чего-то большого. И сейчас послушаем трек с таким же простым ощущением, ну, как будто действительно начинается что-то хорошее. Дэвид Пен с треком Just Taste.

0: Бекки Хилл и Топик на Радиус FM. И вот после таких песен особенно легко вспомнить людей, с которыми тебе всегда есть о чем поговорить. Есть друзья, с которыми можно не видеться там месяц, два, три, а потом встретиться и за первые 5 минут обсудить все. Кто женился, кто куда уехал, кто опять что-то безумное сделал. И это очень ценная вещь, когда рядом есть человек, с которым не надо подбирать правильную версию себя. Ну и пока ты вспоминаешь таких людей, мы ненадолго переключаемся на не менее важную тему. Узнаем, что у нас там с погодой.
1: В движении. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. В Бресте ночью плюс 3,5, днем 20-22 градуса. В Минске ночью 4,6, днем 17-19 тепла. В Гомеле ночью плюс 5,7, днем 17-19 градусов. В Гродно ночью 5,7 выше 0, днем 19-21 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 6,8, днем до плюс 18. О погоде рассказывала Наталья Еленская. Далее на Радиус FM музыкальный проект «В движении». Поймай волну выходных.
1: В движении.
3: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
0: Вот и погодку узнали, ну а теперь можно вернуться к самому главному пятничному занятию – музыке и хорошему настроению. Потому что есть вечера, когда ты просто сидишь дома, а потом внезапно начинаешь пританцовывать на кухне. Причем абсолютно не важно, насколько хорошо ты танцуешь. К счастью, все, что происходит на кухне, в этот момент остается на кухне. Так что можно никого не стесняться. Музыка для этого и существует, чтобы иногда двигаться под нее совершенно без причины. И сейчас как раз тот случай. Давай послушаем трек, который вообще не оставляет шансов спокойно сидеть. Freak on с треком Let the Music Play.
3: В движении.
1: В движении.

Бэби Рекса и Дэвид Гетто только что нам напомнили одну важную вещь. Иногда человеку для счастья действительно нужно не так уж и в целом много. Нормальная музыка, удобная одежда, что-нибудь вкусное, и чтобы никто не трогал хотя бы несколько минут. Причем вот это вот «никто не трогал» — очень серьезный пунктик. Иногда хочется просто сидеть, смотреть в одну точку и не объяснять, почему ты сидишь и смотришь в одну точку. А вот дальше давай сделаем настроение чуть-чуть таким необычным и послушаем трек, в котором знакомая поп-музыка получает совсем другое звучание в хорошем смысле. Трек Тейлор Свифт и Полайт только с ремиксом от Scream.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Радиус ФМ Наталья Ленская. Беларусь неизменно привержена интеграции на постсоветском пространстве. Об этом заявил президент Беларуси на встрече с главами делегации Евразийского межправсовета. Глава государства подчеркнул, что Минск следует этому курсу на протяжении многих лет, не меняя своих внешнеполитических ориентиров. И отметил, в условиях жесткой глобальной конкуренции каждая страна в первую очередь обязана защищать собственные рынки. Искусственный интеллект и единая логистика должны стать мощными драйверами роста для экономик ЕАЭС. Об этом заявил премьер-министр Беларуси, подводя итоги заседания Евразийского межправсовета. По его словам, технологии ИИ необходимо активно внедрять в реальный сектор для жесткого контроля качества и управления энергосбережением, а транспортные коридоры Союза объединять в единую цифровую среду. Турчин также призвал страны пятерки оперативнее вырабатывать меры по защите общего рынка от внешнего импорта. В Минске завершила работу масштабная промышленная выставка «Иннопром», собравшая участников из более чем 40 стран. Наши флагманы «МАЗ», «БелАЗ» и «Гумсельмаш» заключили крупные контракты с российскими партнерами. Кроме того, на полях форума руководители торгово-промышленных палат стран СНГ обсудили, как проще и быстрее запускать совместные производства, уверенно замещать импорт и переводить подтверждение товаров в удобный электронный формат. В завершение прекрасном праздничном событии имя лучшего педагога страны назвали сегодня во Дворце Республики на торжественном мероприятии, посвященном Дню Учителя. Обладателем главного титула, заветного большого хрустального журавля и ключей от нового автомобиля «Джили» стал учитель математики 5-й средней школы города Смолевичи Денис Дубаневич. Информация о курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля ровно, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 61 копейка, 10 китайских юаней, 4,5 белорусских. И последний открыт кастинг на новый сезон международного экстремального шоу «Герои». Президентский спортивный клуб готовит 6-й сезон проекта. Его съемки запланированы на май-июнь следующего года. А пока все желающие могут попробовать попасть в число участников. Кастинг «Герои 2027» продлится до 31 декабря. Подробности на официальных ресурсах проекта. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность без осадков, ночью утром местами ожидается туман. В Бресте ночью плюс 3,5, днем 20-22 градуса. В Минске ночью 4,6 тепла, днем 17-19. В Гомеле ночью 5,7, днем 17-19 выше 0. В Гродно ночью плюс 5,7, днем 19-21 градус. В Витебске и Могилеве ночью плюс 6,8, днем 16-18 выше 0. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире музыкальный проект «В движении». Настройся на частоту отдыха.
0: Прогноз погоды представляет «Бетера».
2: Ну что, все готовы к новому сезону с «Бетера»? Луиш?
3: Я с вами.
2: Ювентус?
4: Это наш сезон.
2: Илья, Леша, Егор?
5: Мы готовы.
2: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в «Бетера» именно ты главный герой. «Бетера». Игра начинается с тебя.
6: Сайт «Бетера». Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
7: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус ФМ.
8: Так, ну у нас уже 9 вечера, начинается третий час в движении на Радиус ФМ, и с тобой по-прежнему все еще Леша Якимович. И знаешь, есть особенное ощущение у этого времени. Да вроде вечер еще продолжается, но город уже становится максимально тихим. Можно выйти на улицу, пройти пару остановок пешком, зайти куда-нибудь за кофе или просто немного покататься по городу без особой причины. И вот эти спокойные часы мне нравятся именно своей нормальностью. Никому ничего не надо доказывать, просто живешь свой лучший вечер. И как раз таки давай добавим к нему немного энергии и послушаем трек с очень подходящим названием «Electrify» от Элли Браун.

0: Вот мне безумно нравится одна простая вещь в музыке. Иногда она действительно помогает тебе немного, ну, так, подсобраться внутри. Не решить все проблемы человечества, конечно, просто вот, чтобы стало как-то спокойнее. Ты сидишь, слушаешь и просто смотришь в окно. Но если что-то сегодня было не очень, то в целом, и ладно, это не сильно важно. Один неидеальный день еще никого не испортил, поэтому не расстраивайся. Ну и давай прервемся на минутку на рекламный блок.
1: В движении. Реклама.
2: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
3: я с вами.
2: Ювентус.
4: Это наш сезон.
2: Илья, Леша, Егор.
5: Мы готовы.
2: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
6: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
7: Мелтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
8: Нужно провести водопровод, вырыть колодец или подготовить землю к закладке фундамента? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Машины и механизмы для масштабных проектов. Соблюдение правил безопасности, защита имущества и жизни. Не приступайте к работе, если рядом находится газопровод. Обратитесь в газоснабжающую организацию для получения разрешения на производство земляных работ. Экономьте свое время и деньги. Защитите себя от нежелательных последствий.
1: Реклама. В движении.
9: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
0: Мы продолжаем. Знаешь, что еще забавно в пятничном вечере? У каждого человека есть свой совершенно нелогичный способ понять, что пора заканчивать этот день. Кто-то начинает ходить по квартире и выключает свет во всех комнатах поочередно. Кто-то внезапно вспоминает, что завтра надо в спортзал и еще сделать очень много дел. А кто-то просто открывает холодильник третий раз за 10 минут, надеясь на то, что там появится что-то новое. И вот третий, кстати, это очень актуальная история. Ты ведь прекрасно знаешь, что внутри, но все равно проверяешь. Ну а теперь... Давай послушаем трек, в котором название как раз про очень личное ощущение, которое сложно объяснить словами. Feels like

0: Вот скажи, почему дома всегда есть одна вещь, которую ты собираешься починить уже примерно полгода? Полка, которая чуть-чуть там перекошена, дверца шкафа, которая закрывается только с третьей попытки, кран, который все время немного подтекает. И ведь самое смешное, ты уже научился с этим существовать. Просто подходишь к этому шкафу под правильным углом. Дверцу толкаешь именно вот сюда, а кран закручиваешь до конкретного момента, и все работает. Просто не спрашивай как. Конечно, забавно это все, но как есть, работает и уже хорошо. Ну а вот про что спрашивать точно надо, так это про прогноз погоды, который нас завтра ждет.
1: В движении. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. В Бресте ночью плюс 3,5, днем 20-22 градуса. В Минске ночью 4,6, днем 17-19 тепла. В Гомеле ночью плюс 5,7, днем 17-19 градусов. В Гродно ночью 5,7 выше 0, днем 19-21 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 6,8, днем до плюс 18. О погоде рассказывала Наталья Еленская. Далее на Радиус ФМ музыкальный проект «В движении». Поймай волну выходных.
3: Прогноз погоды представляет Бетера.
4: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
5: Я с вами.
4: Ювентус?
6: Это наш сезон.
4: Илья, Леша, Егор?
7: Мы готовы.
4: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
8: Сайт bet.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Реклама. В движении. В движении. Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
1: Знаю, что я давно считаю одним из самых недооцененных удовольствий. Купить что-нибудь вкусное специально для себя и никому это не предлагать. Нет, не потому что жалко. Просто иногда хочется открыть упаковку и не услышать через 3 секунды: «О, отдай мне попробовать, а я ни разу не пробовал». Нет, сегодня это мои чипсы. Сегодня это моя шоколадка и мой кусок пиццы. У каждого человека, я считаю, должна быть хотя бы одна территория, где действует право неприкосновенности еды. Вот, ну а теперь давай продолжим это пятничное гастрономическое путешествие музыкой. И сейчас послушаем трек, который называется «Очень прямо». Turn me on.

0: И вот тебе еще одна пятничная загадка. Последняя, обещаю. Почему уборка дома вечером всегда начинается с совершенно другой задачи? Например, ты решил просто протереть стол. Потом на нем обнаружил кружку. Потом понес ее на кухню. На кухне увидел раковину. В раковине вспомнил про мусор. С мусором вышел в коридор. В коридоре увидел куртку, которую давно хотел убрать. И вот через 40 минут ты стоишь посреди квартиры и уже вообще не понимаешь, зачем все это затеял. В общем, бытовой квест штука опасная и очень затягивает. Но давай не будем о грустном, а давай просто прервемся на рекламный блок.
1: В движении. Реклама.
2: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
3: Я с вами.
2: Ювентус?
4: Это наш сезон.
2: Илья, Леша, Егор?
5: Мы готовы.
2: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
6: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ДТП.
1: Реклама. В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
2: Вот есть вопросы, на которые человечество пытается ответить веками, а у тебя лично на них иногда ответ появляется буквально за 3 секунды. Например, что будем есть? Не знаю. Куда пойдем? Не знаю. Почему ты опять не спишь? Ну, потому что еще одну серию надо посмотреть. А вот с некоторыми вещами все еще сложнее. Вот, например, любовь. Тут даже у музыкантов нет универсальной инструкции. Эльвин Уайт как раз работает на стыке электронной музыки и более мелодичного звучания. Поэтому его версия What is Love оставляет узнаваемую идею песни, но звучит уже совсем по-новому. Так что сейчас проверим, какой ответ на этот вечный вопрос предлагает музыка. Эльвин Уайт с трека What?

0: Ну что, вот и подошел к концу сегодняшний трехчасовой марафон в движении на Радиус FM. С тобой был Леша Якимович. Спасибо большое, что провел эти три часа со мной. Надеюсь, тебе было хорошо. Где-то улыбнулся, где-то подпел, где-то просто оставил радио играть фоном. Это тоже хороший вариант. Дальше уже твой вечер. Отдыхай, гуляй, встречайся с друзьями или просто оставайся дома. Короче, проводи эти выходные так, как тебе самому хочется. Хорошего тебе вечера и классных выходных. Услышимся через неделю.
1: В движении. В движении.
2: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM. Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Президент Беларуси благодарен Трампу за то, что тот обнажил истинные мотивы американской политики. Выступая перед участниками Евразийского межправсовета, Александр Лукашенко отметил, что хозяин Белого дома не прикрывается дипломатическими формулировками, заявляя прямо: «Венесуэла интересна Вашингтону из-за нефти, Куба из-за вопросов безопасности, а Гренландия в стратегических целях». Такой прямой подход позволяет увидеть реальное лицо западной дипломатии без прикрас. Больничные и декретные уходят в цифру. Соответствующий указ подписан президентом. Бумажные бланки пока останутся, переход будет поэтапным. Если говорить конкретнее о системе, то она будет автоматически закрывать больничные и направлять данные во все структуры. Соответственно, пациентам и врачам станет проще. Рынок новых автомобилей в Беларуси в сентябре немного просел после рекордного августа. Продажи снизились на 5%. Главной причиной стали исчерпанные квоты на беспошлинный ввоз электромобилей. Тем не менее, в годовом исчислении авторынок остается в серьезном плюсе. А лидер продаж третий месяц подряд – модель BLG X50+. Свежий мировой рейтинг университетов Times Higher Education на 2027 год вошли два белорусских вуза. Это Белгосуниверситет, и впервые в истории в список попал Белорусский государственный медицинский университет. Всего глобальное исследование охватило более 2200 учебных заведений из 118 стран. Лидерами стали британские и американские вузы: Оксфорд, Массачусетский технологический институт, Принстон, Стэнфорд и Кембридж. Нежелание утром вставать по будильнику и трудности с засыпанием по вечерам могут быть первыми признаками эмоционального выгорания. Как поясняют неврологи, хронический недосып ведет к падению концентрации, ухудшению памяти и росту тревожности. Поэтому следует вовремя находить баланс между работой и отдыхом. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде в завершении. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность без осадков. Ночью утром местами туман. В Бресте ночью плюс 3,5, днем 20-22 тепла. В Минске ночью 4,6, выше 0, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью 5,7, днем 17-19 со знаком плюс. В Гродно ночью 5,7, выше 0, днем плюс 19-21. В Витебске и Могилеве ночью 6,8 тепла, днем плюс 16-18. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
4: Я с вами.
3: Ювентус?
5: Это наш сезон.
3: Илья, Леша, Егор?
6: Мы готовы.
3: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
7: Сайт Бетера.бай. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
8: Catch the

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
2: Реклама. Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Лучшее время на Радиус FM. Только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет переменная облачность без осадков. Ночью утром местами туман. В Бресте ночью плюс 3,5, днем 20-22 тепла. В Минске ночью 4,6, выше 0, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью 5,7, днем 17-19 со знаком плюс. В Гродно ночью 5,7, выше 0, днем плюс 19-21. В Витебске и Могилеве ночью 6,8 тепла, днем плюс 16-18. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
4: Я с вами.
3: Ювентус?
5: Это наш сезон.
3: Илья, Леша, Егор?
6: Мы готовы.
3: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
7: Сайт bet.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Финал недели. Время оставить дела и сделать громче. Оля Вянская задает правильный ритм твоим выходным.
2: Почему?
1: Почему? Потому что пятница.
2: Пятница.
1: Слушай сегодня на Радиус FM с 3 до 5.

Бы. Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности. Ты крутой.

0: были неразрывно связаны с риском получения рака.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
2: Как много значит грамотное планирование времени и адекватная оценка своих возможностей. Запланировал на выходные ничего не делать, и все, успел.
3: Вот это точно про меня.
1: Слушай пробудителей по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Лера. В школе она терпеть не могла отвечать у доски. Ошиблась, и весь класс смотрит. Однажды она запнулась, не смогла решить задачу и уже приготовилась услышать что-нибудь неприятное. Но учительница сказала: «Ты ошиблась не потому, что не способна, ты просто пока не разобралась». И пошла дальше.
3: И что? Обычная фраза.
2: Для учительницы возможно, а для Леры нет. Через несколько лет она сидела на собеседовании и снова не знала ответа на вопрос. Уже почти решила, что все провалила. И вдруг вспомнила ту самую фразу: «Ты просто пока не разобралась». И почему-то стало легче.
3: Получается, она запомнила не урок, а слова?
2: И даже не совсем слова. Она запомнила ощущение, которое эти слова ей дали. До этого ошибка означала «я недостаточно умная». А после той фразы появилась другая мысль: «я могу чего-то не знать и все равно быть способной научиться». Психологи знают, эмоционально значимые слова могут надолго закрепляться в памяти, особенно если они в важный момент меняют наше представление о себе.
3: То есть чужая фраза может стать частью нашего собственного внутреннего голоса?
2: Да, и это работает не только в хорошем смысле. Если ребенку годами повторять «у тебя никогда ничего не получится», со временем ему не нужен тот, кто это скажет. Он начинает говорить это о себе сам. Но бывает и наоборот. Кто-то однажды говорит: «попробуй еще, я вижу, что ты стараешься, у тебя получится разобраться». И спустя годы эти слова неожиданно всплывают именно тогда, когда человек начинает сомневаться в себе.
3: Интересно, а мы вообще понимаем, какие наши слова другие запоминают?
2: Скорее всего, нет. Учительница Леры, возможно, давно забыла тот эпизод, а Лера нет. Потому что иногда человек запоминает не то, что ему сказали, а кем он почувствовал себя после этих слов. И, может быть, мы никогда не узнаем, какая наша обычная фраза «однажды» станет для кого-то внутренней опорой. Поэтому слова иногда гораздо важнее, чем нам кажется.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность без осадков. Ночью утром местами туман. В Бресте ночью плюс 3,5, днем 20-22 тепла. В Минске ночью 4,6, выше 0, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью 5,7, днем 17-19 со знаком плюс. В Гродно ночью 5,7, выше 0, днем плюс 19-21. В Витебске и Могилеве ночью 6,8 тепла, днем плюс 16-18. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
4: Я с вами.
3: Ювентус?
5: Это наш сезон.
3: Илья, Леша, Егор?
6: Мы готовы.
3: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
7: Сайт Бетера.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».
1: Свежий трек.
0: Свежий трек на «Радиус ФМ».

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: спасибо.
1: Про автомобили понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус ФМ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Автомобильный мир буквально пропитан байками и легендами. Некоторые из них пришли к нам еще с прошлого века, а некоторые появились уже в эпоху современных авто. Сегодня разберем три популярных мифа, в которые давно пора перестать верить.
1: «Рули легко».
3: Миф первый. Современный двигатель не нужно прогревать перед поездкой. На самом деле это полуправда, созданная в угоду экологическим стандартам. Инструкции действительно часто пишут: завел и сразу езжай. Но для механики законы физики никто не отменял. Если дать нагрузку сразу, то мотор испытывает масляное голодание и повышает износ. Так что лучше подожди 2 минуты и едь без проблем. Миф второй. Чем дороже и престижнее бренд, тем надежнее машина. Эра миллионников и вечных немецких или японских моторов осталась в нулевых. Сейчас же, чем сложнее система, тем больше штучек потенциально могут выйти из строя. И не всегда есть запчасти для этого. По статистике сервисов, простые бюджетные автомобили ломаются реже, чем напичканные технологиями флагманы. Так что выбирай машину с умом. Миф номер три – это такой, что механическая коробка передач всегда экономичнее автомата. Это утверждение устарело лет 20 назад. Современные автоматические трансмиссии переключают передачи быстрее любого человека и идеально держат оптимальные обороты. В реальных условиях современный автомат почти всегда экономичнее механики, но выбирать тебе. На сегодня это все мифы о машинах, надеюсь, они оказались полезны. Не забывай включать поворотники и смотреть по сторонам. С тобой была Олеся Матусевич. Пока!
1: Пристегни ремень и рули легко на Радиус ФМ.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил субботний день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске и Могилеве плюс 16-18, в Минске и Гомеле 17-19 тепла, в Гродно 19-21, в Бресте плюс 20-22. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт сегодня в полдень. Будь на волне топовой музыки.

0: Середина 90-х. Пустые полки магазинов, талоны и дефицит продуктов. На первых всебелорусских народных собраниях ставят жесткую задачу накормить страну. Сегодня Беларусь полностью обеспечивает себя продуктами и входит в мировой топ экспортеров молочной и мясной продукции. Наш знак качества знают на всех континентах.
1: Решения, которые работают на каждого. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Горячий трек. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил субботний день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске и Могилеве плюс 16-18, в Минске и Гомеле 17-19 тепла, в Гродно 19-21, в Бресте плюс 20-22. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ – волна топовой музыки.

0: Это «Радиус FM». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил субботний день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске и Могилеве плюс 16-18, в Минске и Гомеле 17-19 тепла, в Гродно 19-21, в Бресте плюс 20-22. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Бинго, пьем мартини бьянко. И нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не буди.
1: В Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
2: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил субботний день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске и Могилеве плюс 16-18, в Минске и Гомеле 17-19 тепла, в Гродно 19-21, в Бресте плюс 20-22. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.